0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант, первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу соседям помогли, да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать, поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

кресла? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фармат.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21.03 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам подключился. Здравствуйте, все, кто слушает нас на радио. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, конечно же, отдельно здравствуйте тем, кто будет слушать нас потом в записи, но лучше живьем. Лучше живьем. Я тут за эфир... Ну, во-первых, я опоздал на 3 минутки умышленно. Я вам объясню, почему. Потому что играл «Черный Лукич», и прям мне очень захотелось эту песню дослушать до конца. Он прям вовремя начал. Сидит сейчас Димка на облаке, смотрит на нас сверху и говорит: «Мать вашу, люди, что вы творите?» Вот, Олежек Скалин, привет, Витос Пермяк, здравствуй, Геннадий пишет, купили чинзан ради миксера, люди, короче, ехали домой, вот, я вам рассказываю просто сейчас на весь мир, до дома им осталось 500 километров, собственно, едут они на родину Ломоносова, в Беломорск, вот, и... Блин, остановились в Каргополе. Знаю я этот городишко, маленький, унылый городишко. Так, подожди, а Каргополь это уже... А, это уже Архангельская область, да. Это уже Архангельская область. Вот, и, кстати, Каргополь, это тоже... Это один из трех городов, которые впервые вообще описаны в летописях русских. Каргополь, Белозерск и Ростов Великий. В 862 году они первый раз упомянуты в летописях. Не, ну на самом-то деле они, скорее всего, старше. Но вот это единственные три города, которые вообще на Руси в какой-то литературе, в какой-либо записке налогоплательщика появились. Вот, так что, Геннадий, в принципе, ты сейчас в знаковом месте. Вот, привет, Одесса, привет, Москва, Вадим Петруха, здравствуйте. Женек Баринов, здорово, пишет, в Туле, как у вас, Зухер. Слушай, у нас в Туле так же, как и у вас в Туле, приблизительно сегодня без дождя. Говорю, сегодня отличная погода, отличная, без дождя. Вот, я выскочил, конечно же, быстрее, съездил на работу поработать. Вот, Юра, здравствуй. Леха, своя компания, приветище. Дениска, Воронеж, привет, пишет. В Воронеже тепло, мокро и осень. Вот, ну, оно как бы хорошо. Хорошо, что тепло, но плохо, что мокро. Вот, Кеня Жуликов сидит сейчас в ближайшем Подмосковье. Это человек, который был у нас на синем эфире. Вы же помните, да, этого человека, когда я в конце эфира сказал, что могло же быть гораздо хуже, да? Вместо одного свояка мог приехать второй свояк, и третий свояк, и четвертый. Ходили бы они сейчас кругами. Вот, этот человек, ребят, а он бросил пить после того эфира. Все, чувак больше не пьет, зашился, ибо проснулся утром. Вот, задница болит, ничего не помнит. Кодирую методом Зухера. Вот, и он с тяжелой мыслью уехал отсюда. Прям видно было недоумение на лице. Он думал, как так, Зухер, как ты мог? Вот, но на самом деле все просто, Женек. Просто ты тут считал своей задницей арматуру и стеклопакеты. Поэтому, в принципе, я тут ни при чем. Так, что там у нас? Лёха Степаненко, привет, Настя, привет, Анатолий Гущин, здравствуй. Вот, с кем еще не поздоровался? Олег Слепченков, привет. Ну и, собственно, Илюха Полежаев, здравствуй. Вот, ладно, все, я перестаю фамильярно здороваться со всеми, потому что вас много, Антоха, здравствуй. Вот, давайте еще раз расскажу, как общаться. Ну, во-первых, лучше всего общаться в нашем чате на сайте Неформатное радио, там, где вы слушаете онлайн. Там, где вы слушаете онлайн, на страничке проигрывателя сейчас, прямо в данный момент, во-первых, идет видеострим ютубовский, во-вторых, активен чат, в который можно писать, который вот видно на стриме. Вот, ну и второй вариант общаться, писать в комментариях к стриму, который идет во ВКонтакте. Вот, это единственные два источника, за которыми я наблюдаю. За ютубом я не смотрю, предупреждаю сразу, вот, потому что мне... Периодически я уже в конце эфира, когда заканчиваю трансляцию, гляжу, там в YouTube люди пишут, люди, в YouTube не пишите, в YouTube я не смотрю, у меня не хватает глазиков. Вот, Хоттабыч, твоя борода подросла. Я загадывать желание скоро буду. Скоро буду загадывать желание на эту бороду. Вот, дергать волосы пачками и, собственно, колдовство свершится. Вот, ладушки, друзья, давайте мы начнем с двух, с одного, вернее, победителя обычного голосования. И второй победитель, ну, собственно, единственный участник альтернативного голосования. 7 отличий у нас победили в основном голосовании. Вот, забираем ребят в постоянную ротацию, начисляем им 1000 неформатных рублей на баланс. И, собственно, все, что с этим связано. И Олег Кьюсак у нас наголосовали ему 500 рублей. Соответственно, удваиваем эту сумму, 1000 зачисляем на баланс. И, собственно, что, заберем этот трек, наверное, в трек. Ну, давайте мы его в треке дня покрутим. Вот так вот. Ну что, собственно, поехали. Слушаем двух победителей нон-стопом. Кому есть что налить, наливайте. У меня сегодня чай, я сегодня чаевничаю. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, здравствуйте! 174-й неформатный миксер в эфире. Вот, и мне пишут, что это пожароопасно. Брей бороду, не буду я бороду брить, что ты ко мне привязался. Я себе еще рясу сошью и буду вообще красавчег. Вот, смотрите, друзья, сегодня я думал, чем проэфирить эфир, а потом вспомнил, у нас же сегодня, прям вот сегодня, на всех площадках вышло два релиза. Вот, ну и понятно, что их надо взять, ну, от издательства «Неформатное радио». Вот, понятно, что надо было взять их в программу обязательно, тем более они совпали у нас с миксером. Вот, ну и думаю, ну что, у нас два релиза, это же наши старослужащие, соответственно, надо набирать и программу всю из старослужащих. Прям вот пошел от сегодняшнего дня туда даль списка, и вот кого насобирал, еще 6 треков дополнительно того сегодня слушать и будем. А, собственно, кто смотрит стрим, уже видит, кто сегодня будет. Вот, кто слушает радио, для вас будет сюрприз. Ну или лишний повод поглядеть в стрим. Вот, что тут, разбросало нас по свету, Геннадий пишет. Да, я сейчас увидел, что Вадим Манцев, он у нас сейчас в Абхазии отдыхает, молодец какой. Вот, посох и Дедом Морозом. Да, на это, собственно, и задумка, бороду ращу натуральную, чтобы прям быть Дедом Морозом, каким положено. А там поглядим, если жахнут по нам, то буду Дед Мороз в противогазе. Если не жахнут, значит, ну, что-нибудь адекватное одену. Так, какой сегодня состав-то в миксере? Вот, спрашивают. Ну, погляди, видно же, вот на стриме всех видно. Тут, к сожалению, не получится сохранить тайны никакой. Вот, начнем мы с релиза, который вышел у нас сегодня от группы Фуфайка. Трек называется «Кай». Честно скажу, не слушал, ребят. Я его слушал так вот мельком, прям вот чисто перед тем, когда выкладывал. Вот, Максим Стребнев, привет, Стребнев, я не помню, как правильно, куда ставить ударение. Пропустил он у нас прошлую программу, вот, потому что не пришла почта. Сегодня на сайте настроил полуавтоматическое рассылку сообщений во ВКонтакте. То есть мне надо быть авторизованным во ВКонтакте, я нажимаю на сайте кнопку. Вот, и когда трек добавляется, понимаешь, в программу, вам от меня приходит личное сообщение во ВКонтакте. То есть это не я пишу, это делает бот, но, тем не менее, хоть какое-то оповещение. Вот, по почте, смотрите, Петрухе оповещение пришло на программу. Дениске, на нем я ставил эксперименты, ему должно было прийти 9 писем, ему не пришло ни одного. Поэтому я не могу понять, что там с оповещалками по поводу программы, но теперь будет все это дублироваться через ВКонтакт. Поэтому если не пугайтесь, когда мы там много и долго общаемся, и вдруг к вам от меня приходит сообщение во ВКонтакт, я с вами разговариваю на «вы» очень официальным тоном, там такой длинный текст, это не я, это робот от моего имени рассылает вам сообщение. Вот. Макс, ты расскажи, как тебе в целом вообще понравилось, как твой трек прозвучал в программе. Вот, а сейчас мы будем слушать группу Фуфайкас. Трек называется «Кай». Город Хабаровск. Очень далеко. У них сейчас 29 часов, по-моему. И я все время путаю. Мне кажется, что плюс 8 у них так же, как и во Владике. Ну, могу ошибаться. Но все равно, ну, мне кажется, у них сейчас 29 часов 18 минут. Не знаю, насколько Руслан сидит и слушает. Вряд ли, конечно, будет слушать записи. Вот, но начнем с него. Это, понимаешь, наш первый сегодняшний релиз, который вышел на всех площадках. В Яндексе, во ВКонтакте, в Spotify и в прочей вот шелухе, которая нам теперь недоступна. Поехали, ставим, слушаем.

0: Давай.
1: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте. 21:23:40. Вот такое системное время на моих зеленых системных. Кстати, свояк недавно убедился, что они действительно зеленые. Вот. И как бы смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас озвучал Foo Fighters, Хабаровск, трек называется «Кай». И меня вот Петруха спросил, что я ссылку на трек не выкинул. Объясняю. Во-первых, видимо, Руслан забыл, потому что когда он мне скинул трек, чтобы я выложил его на площадке на цифровые, я его предупредил, что будет в среду, он 28-го выйдет, и, скорее всего, мы его возьмем в эфир, раз он выйдет 28-го, раз все на миксер выпадает у нас, что сам Бог велел. Он, видимо, забыл его загрузить на сайт. Вот, поэтому как бы на сайте я ему кнопку нажал на другой трек. Вот, но как бы имелся в виду именно этот трек. Поэтому ссылки нет. Вот, трека нет, поэтому и ссылки нет. Вот единственное, почему я ее не кинул. Так, вот, Витек пишет, трека нет, поэтому и ссылки нет. Вот единственное, почему я ее не кинул. Так, вот, Витек пишет, есть такое, загрустил немного.

Привет конкретно басисту Василию. Конкретно басисту Василию приветче. Васек, ну я не знаю, ты сейчас вряд ли, конечно, смотришь, слушаешь. Ты сейчас в отпуске в Карелии. Вот, доехал до меня Варган наконец-то. Вот, я его послушал. Он по ноте совсем мне не подходит. Но я... И он совсем не басовый. Вот, он где-то среднего диапазона. Но я буду пытаться из него выдавить... нужный звук. Вот, ну, по крайней мере, у нас есть плагины. Так, что там нам пишут? Добротный ракешник, вот нам пишет Серега из Барнаула. Петруха Одесса пишет: хорошая песня, отличное начало. В треке наваливают как надо, в начале так точно. Так, что еще у нас? Олежек пишет: представляю Зухера в рясе с бородой, с крестом на пузе, вылетающим навстречу на Зухеробиле с приваленным швеллером. Представляю реакцию водителей, ехавших на... Нет, во-первых, креста на пузе не будет, это точно. Вот, это 100%. Вообще, ряса это такое, это не... Как это? Это не форма, это такой тип одежды. Я только в этом смысле. Так, что там еще у нас пишут нам про трек? Вот, порядочность вся дорогая. Это я тут за эфиром рассказывал, что я начал... Ну, можно сказать, начал копить деньги на новый сварочный аппарат, потому что как только ты об этом подумал, значит, можно сказать, что начал. Вот, я начал копить бабосы. Вот, смотрю сейчас обзоры, что-то я так подозреваю, мой сварочный аппарат будет стоить около полтинника, а еще к нему надо будет купить баллон. Короче, я так подозреваю, 1055-60 он мне вылезет, но надо сделать, потому что это будет по-любому дешевле, чем отдавать машину варить куда-то там в автосервис. Я это сделаю по цене сварочного аппарата и проволоки, в конце концов. Так, Антоха пишет: мне зашло, но вступление надо сокращать. Вот так вот. Слушай, я не знаю, Антошка, я не согласен, наверное, по поводу сокращать, потому что оно, ну, оно такое прям забойное. Прям такой запильный, пильный драйв. Мне кажется, его ни к чему. Вот, можно сократить, можно текст сократить. Да, и еще раз сыграть вступление где-нибудь там в середине вместо припева, потому что запил такой получился интересный. Вот, ладно. Отслушали. Отслушали мы. Что-то у меня сегодня голосок. У меня еще горло не пришло в норму после того, как я поболел тут чутка. Я же тут работал целую неделю под дождем. Вот, и приболел. Ну, помните, там в позапрошлом эфире я лечился крепкими вишневыми напитками. Вот, и еще у меня не отошло. Так, вот пишут: трек фееричен, Фуфайкас молодцы, ставлю плюс в голосовалку. Ладно, поехали дальше. Далее у нас наши друзья из Свердловска. Нет, это уже не релиз. Я сейчас иду по убывающему, по часовым поясам. Сейчас у нас Свердловск. Человек Анатолик, которому мы недавно воскресили альбом «Криптограмма». Вот, ну потому что по всем известным причинам пропали треки везде, пропали они везде, и вот пришлось воскрешать. И это я просто к слову, что воскресили «Криптограмму», она вышла, как бы у нас в релизах висит. А эту песню я вот увидел недавно, прям совсем загрузил, я так подозреваю, это с нового альбома трек. Называется он «С ветром», группа М17, город Свердловск. Поехали, ставим, слушаем. А вы комментируйте. Вот, я забыл, какую фразу, я же еще что-то говорю обычно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:33:13 на моих зеленых системных. Только что отзвучалась у нас М17, группа из Свердловска. Анатолик, еще раз тебе приветище, еще раз тебе спасибо за твое творчество. Вот, пишет нам Олежек, очень плохо слышно вокал, сильно в музыку втопили, а так песня отличная. Так, Петрух пишет, ох, крутые треки сегодня заходят, нравится. Вот, спрашивают, зять или самогон не понравился. Причем сразу два человека. Сразу два человека. И Олежек спрашивает, и Дениска спрашивает. Слушайте, ну, мне не понравился самогон, а с зятем пусть, как бы, ну, дочь сама разобралась. Тут что я тут лезть буду, как бы. Вот, я не из тех родителей, которые, ох, мое золотко, поубиваю всех, не подходите, не трогайте. Вот, сама баба взрослая разобралась. Вот, поэтому тут, что я тут полезу? Самогон мне не понравился. Вот, а зять это, как бы, что с него взять? Не стал он зятем. Так, вот, Натаха пишет, что и только не Ван Гой. Не-не-не, Натаха, все, я в прошлый эфир не стал ничего говорить, потому что, как бы, я заметил, что как только я скажу, обязательно случится. Я скажу, обязательно случится. То ли у меня очень интеллектуально я понимаю, что происходит, да, и с точностью прям до метра вычисляю расстояние, вот, или просто язык у меня такой злой. Да нет, конечно же, я не умный человек, нет. Я тут полностью... Это я так стебусь. Вот. Так, ладно. Красиво звучат. Красиво звучат. Леха пишет, хорошая песня. А еще хорошо, когда песня на идею наталкивает. Это тоже одно из качеств хорошей песни. Вот. Вадим пишет, я забухал. Знаю, что будет дальше. Не-не-не. Бухать не надо. Депрессовать не надо. Истерить не надо. Ребят, знаете, что... Ну, давайте я просто так это... Просто пожелаю вам всем. Ребят, всем страшно. Ну всем страшно. Ну, правда. Все страшно очень. Все очень жутко. Ну, только дураки ничего не боятся и хвастаются. Ни хрена подобного. Всем страшно. И мне страшно. И мне многие пишут, Зухер, а что? А вот ты, а побежишь ли? А что делать? Чё? Нет у меня ответов. Нет у меня советов. Нет, конечно, я никуда не побегу. Куда мне бежать? Я тут один мужик на 4 семьи. Нет. Вот. Все идет правильно, ребят. Все идет страшно, но правильно. Вот единственное, что могу вам всем посоветовать, не истерите. Потому что истерики эти все, они просто добавляют напряженности в вашу жизнь и в жизнь ваших близких. Вот пока есть возможность, будьте рядом с близкими, а жизнь покажет. Вот, что бы ни произошло, все произойдет тогда, когда надо и сколько надо. Вот, ладно, что там еще у нас? Петруха пишет, я не пью, мне уже не страшно. Вот, что вы там все истерите? Вот два человека, один с одной стороны зоны боевых действий, другой с другой стороны зоны боевых действий. И вот знаете, что хорошо, что на неформатке все они здесь, и никто даже в мыслях нету ругаться. Вот, так, произнесенная мысль имеет свойство воплощаться в реальность. Вот. Что там еще у нас? Трек фееричен, гитарка понравилась очень в миксе. Вот, давайте мы вернемся к треку. Юрка пишет, скажи, чтобы я к декабрю новый альбом закончил. Пусть будет. Юрка, я тебе желаю закончить к середине ноября новый альбом. К середине ноября новый альбом. Вот, потому что у меня 13 ноября днюха. И давай мы ее, понимаешь, отметим с твоим новым альбомом. Вот, предлагают потроллить жениха дочери чуть-чуть, тоже небольшое удовольствие. Да он не слушает. Я так подозреваю, он сейчас в Европе же. У меня же она чуть в Европу не уехала. Я подозреваю, он сейчас там находится и не знает, что ему делать, потому что сам-то он тульский парень. Вот. И понятно, что с одной стороны он радуется, что ему теперь не вернуться сюда никак. Ну, он... раньше уехал, гораздо там лет за 10 до того, то есть ничего не предвещало. Вот, но я так подозреваю, сейчас там им, наверное, не сладко живется, потому что, вот. Так, Серега пишет, я успел закончить альбом и бросил пить, теперь не страшно. Вот так вот, вот, видите, все правильно, все хорошо. Ладно, все, давайте слухать дальше. А далее как раз человек, который закончил альбом. Вот, Барнаул, Сергей Ряховский. Начало, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:45:04 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, и, к сожалению... Почему к сожалению? Все нормально. Сделано классно, конечно же, классно. Вот, к сожалению, это я брякнул, не подумав, на самом деле. Никакого сожаления абсолютно. Вот, нет, это не живой дудук. Вот, Серега написал, это синт. Вот, это синт, слушай, но прям он очень, или очень хороший синт, или ты прям очень хорошо с ним поработал, потому что звучит реально как живой дудук. Очень классно получилось. Ну и я вообще рад, что я наконец-то до тебя добрался, все никак тебя в программу взять не мог. Вот, что тут, Натаха пишет, мне кажется, тон низковат в песне, вот прям совсем низко Сереге иногда, хотя, может, это фишка такая, слушай, ну, я такого не заметил. Вот честно, по мне прям все гармонично было, и ни разу мое ухо не напряглось. Так, Леха пишет, гармония очень интересная в песне. Сначала вокал как-то напряг, а с припевом все сложилось, понравилось. Вот, Олежек пишет, я в этом треке Сереги не узнал. Вот это актерское мастерство, перевоплощение, молодец. Слушай, ну, если честно, я... не понимаю, как ты там Сереги не узнал, потому что там прям Серега-Серега. Прям вот Сережея Сереги не найдешь. Вот. Так, Сонь пишет, душевная песня очень. Вот, Генка пишет, мне всегда нравился Риховский, здорово, как всегда. Вот, Антоха пишет, мне зашло, хорошая лирическая песня. Так, Олежек спрашивает, что такое дудук. Ну, как бы я уже рассказал, что это дудук. Что такое дудук? Так, и, ну, все решили, что живой дудук. И я решил, что живой дудук. Вот, и оказалось, что нифига, это синт. Вот, Серега пишет, синт из очень солидной библиотеки. Вот, Юрка пишет, интересная аранжировка. Дениска написал, вот это мне прям нравится. Петруха пишет, красота, выпью от души за трек. Красивое начало. Вот, вот, видите, всем хорошо зашло. Не, ну классная песня, ну правда классно. Все прям гармонично. Вот вообще, не знаешь, да что, даже вот если бы хотелось докопаться, наверное, не получилось бы. Серег, спасибо тебе, классная песня. Вот, поехали дальше. Поехали дальше. Далее человек, который не доехал до дома 500 километров. Я виноват в непредвиденных расходах, да? Геннадий наш с Валюхой остановились в Каргополе. Они сейчас сидят в Каргополе. Вот, это один из древнейших русских городов. Попивают какое-то пойло, он написал уже, но я уже не помню, что они там. Короче, побухивают. Короче, они там побухивают вместо того, чтобы домой ехать. Вот, и, понимаешь, сейчас мы будем слушать их песню. Их, его песню. А, вот, Чинзана. Купили Чинзана ради миксера. Я просто прокрутил вверх комментарий, чтобы понять, что ж они там побухивают. Вот, Чинзана посреди Каргополя в избе с русской печью. Понимаешь, сидит чувак в избе с русской печью. Генка, я надеюсь, ты хотя бы печку зажег, и у тебя трещат дрова, потому что Чинзана в Каргополе надо пить только с зажженной печкой, чтобы дрова трещали, чтобы пахло дегтем, вот этой берестой. Вот, и, понимаешь, конечно же, слушать миксер, вот, и слушать там Behind the Wall, скажи, зачем называется трек, Беломорск, поехали, ставим, слушаем, ссылочки сейчас, ой, я ссылку забыл кинуть на Серегу, сейчас, Серега, поправлюсь, тоже ссылочки все прокидаю.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, Петруха написал: отбираю бате зажигалку и машу в воздухе. Красота и кайф. Хорошо что как. Хорошо что как. Круть. Вот, Денис пишет: лирика, красота. Сегодня прям лирика такая душевная. Так, развели тут древнерусскую эротику. Это про Каргополь, Чинзана и русскую печку. Конечно, я очень хочу русскую печку домой, ребят. Вы не представляете. Ну как, не классическую русскую. Я, конечно же, ее сложу, когда у меня будет время. Вот, но очаг я хочу, чтобы у меня прям на кухне, чтобы я мог запалить дровишки березовые, усесться только не с Чинзана, а с Зухероголем. Вот, и, понимаешь, как положено все это дело прокайфнуть. Так, вот, Олежек пишет: Генычу отношусь очень тепло, люблю его творчество и дружу с ним. Дружит, ты молодец. Вот, Володь Федосов нарисовался. Привет, пишет: поздно я. Ну, слушай, еще не поздно, еще даже чуть-чуть поваркуешь с нами. Вот, Генка пишет: скупая мужская слеза капает в Чинзан. Спасибо. А ты, главное, бычки туда не роняй. Вот, ну и сам не уронить, а то знаем мы вас, мужиков со скупой слезой, потом неделю откапывать. Так, ладно, что там еще у нас? Кто-то еще у нас, вот, я пью вискарь, а Зухер не пьет, ну никак, ну не хочу я сегодня бухать, не охота мне, ну честно, ну что вы привязались? Так, трек уже не новый, друзья, но очень крутой. Я вообще советую к прослушиванию творчества. Вот, Вадим пишет: песенка эта звучала или звучит на неформатке? Помню эту песенку. Слушай, она, скорее всего, звучала или звучит в «Резидентах». Скорее всего, потому что я помню, что у Генки место занято было. Так, Пашка Поляков, привет! Пишет: вот, вместо неформатки было, начали показывать рекламу мобилизации. Ай, еще один. Так, ладно. Соня пишет: песенка возвращает в мои 18 лет. Слушай, ну, это же хорошо. Это же хорошо, когда, понимаешь, бодрость духа в трусах просыпается. И я тоже иной раз что-нибудь такое услышу и прям вспоминаю свои 16 лет. Вот, потому что в 18 мне уже было скучно. Вот. Ладно. Поехали дальше. Немножечко давайте встряхнемся. Вот, человек, который не умеет делать лиричные песни, даже когда ты ждешь от него какой-то лирики, все равно получаешь такую-то панкуху. Вот, и, собственно, стандарт читинг, наши одесские друзья, «Эдемское проклятие» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, ссылочки сейчас все брошу. Вот, ну а вы критикуйте. Вот, Генка пишет: она с диска «Добрых дел». Да, это то, что еще не вышло. Вот, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, сейчас за эфиром кричал, ну, очень длинная песня, а еще в конце еще длинный бридж запилили, блин, концовку, куда там еще было вытягивать. Вот, Петруха пишет, хотели радиоверсию сначала сделать, но не срослось. Вот, Дениска пишет, отобрал у соседа газовую плиту, поджег и бью ее в подъезде. Перхуха-молоток. Так, Пашка пишет, какие бодрые ребята, играют профессионально, правда, чересчур однородно для меня. Так, Геннадий пишет, я уже слышал, классная вещь, молодец, новости не пропускаю, слежу, круто и классно. Так, что там, Олежек пишет, парни, альбом и мерч, который я бережно храню, Петруха, трек «Пуля». Так, что там еще? Володь Федосов пишет, круто, но бриджей прям не хватает, и бэков бы еще мелодичных. Так, что там еще? Виктор Панчев нарисовался, привет, Витек, пишет, прикольный жанр. Так, Пашка пишет, хочется пожелать хулиганства. Вот, Петрух пишет, это не наш жанр, эксперимент сделали. У трека особая судьба, из-за известных событий застрял в релизе на 9 месяцев. Начали писать «Мама была жива», закончили вокал, когда ее не стало. А тут меня, говорит, прям ломали через колено, заставляли петь в припеве. Ну, да, тяжело, согласен. Так, Скримчику вот бы еще предлагают туда еще Скримчику. Что там еще? Эксперимент в точку удался, молодцы. Соня пишет, Скримчика бы вокалисту немного, а вот верную нотку он отлично дал, прям в рок-стиле. Так, что там еще? Леха пишет, как нет футбола в России, так и нет рэпа. Че не скажешь о хард-роке? Так, Захар загадочно задумался, когда звучал трек. Вопрос, о чем думал наш народный веселый бородач. Слушай, да я даже не знаю, о чем я думал. О чем ты думал? У меня в голове, как у таракана, постоянно 162 мысли. Вот, ну, помимо направлений, куда бечь и где... под каким столом заныкаться, что пожрать и куда отложить яйца. Вот, ну, что-нибудь еще, наверное, подумывал об этом. Ну, в конце вот могу точно сказать, что прям я думал о том, что очень длинный трек. Очень длинный трек. Вот, ладно. Собственно, все. Комменты зачитал. Вроде никого не пропустил. Вот, поехали дальше. Далее наш... А где, кстати, чувак, который у нас постоянно приходит, чувак на стрим и спрашивает, а сегодня есть группа из Лениногорска? А сегодня есть? Вот, сегодня у нас есть группа из Лениногорска. Вот, наш Дима Лопатов, честно скажу, не слушал трек. Вот, просто хапнул, потому что, как бы, ну, в Димке уверен. Трек называется «Мелочи приятно». Ставим, слушаем, ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Вот, прям сейчас Димка написал. Прям сейчас он пишет, блин, говорит, Захар, поздно я прочитал, ладно, в записи потом посмотрю. А я вам пишу, как раз же сейчас играет твоя песня. Ты, говорю, прям очень вовремя написал. Вот. Так, ладно, что там у нас? Вот пишут, эпическая песня, практически народная, хоть и авторская. Так, Олежек пишет, в общем, в большей степени сегодня миксер звучал. Вкуда он еще не отзвучал, миксер еще не закончился. Так, Лех Степаненко пишет, я слышал эту тему, уже прикольная. Володя Федосов пишет, музыка класс, голос хорош, бэки огонь, текст, как по мне, не для этой музыки. Не для этой музыки. Слушай, ну, я в текст особо, вот прям, честно говорю, не вникаю. Я прям не слушаю их от слова совсем. Не потому, что мне они не нравятся, а просто, ну, у меня мозг уже так заточен. Ну, потому что я каждый день переслушиваю эти все треки, которые на модерацию приходят к программе, когда отбираешь очень много всего слушаешь. Поэтому я на текстах вообще не заостряюсь. Так, Антох пишет, мне зашло эта песня на удивление самобытно. Так, что там еще у нас? Димон, ты марку держишь. Вот кто-кто, а его узнаю из тысячи. Молодец. Так, Сонька пишет, красивая композиция получилась. Музок, как из исторических фильмов. Вот, Алиска, привет, пишет. Ну вот, автору спасибо за душевность и искренность. Так, Денис пишет, очень необычно и интересно. Юрк пишет, Диму Лопатову всегда интересно слушать. И эта песня хорошая студийная работа. Вот, кстати, Димка же у нас тут недавно попробовал себя на сцене живьем. Он прям такой длиннопост вывалил о том, как он налажал, как он накосячил. Вот, Димон, ничего. И прям вот у меня, знаете, какая фраза убила? Вот, видимо, я создан для студийной работы. Ну, я так уже от себя говорю, что типа на сцену больше не ногой. Не-не-не, ни в коем случае, Димка. Все косячат и тексты забывают. Поэтому, допустим, я всегда на концерт беру тетрадку с текстами пюпитр, и все это перед глазами лежит. Когда у тебя много песен, но их невозможно все в голове удержать. Там понятно, что какие-то боевики, которые играешь постоянно, везде их просят. Вот, и те иной раз забываешь, честно тебе скажу. Вот я сколько раз «Маму, я панк» забывал. Блин, мы ее играли на каждом концерте. Причем бывает, что хочешь не играть ее, хочешь ее не играть на концерте, а ее просят, заставляют, и особенно когда в электричестве всем составом. Вот, и это вообще не повод не выходить на сцену, честное слово, Димка. Поэтому это просто один из опытов. Теперь ты знаешь, что надо с собой брать тексты, что перед выступлением не надо репетировать. Ни в коем случае не надо репетировать перед самим выступлением. Вот, там с вечера повторил по-быренькому, программку прогнал, написал все треки, какие будут по порядку, взял их с собой на бумажках и спокойно выходишь на сцену, кладешь бумажки, не стесняйся этого никогда. Плевать, что там, кто там, что, никто про тебя ничего плохого не подумает. Это норма, это нормально с собой взять тексты на сцену. Это прям вот вообще в порядке вещей, поэтому не заморачивайся поэтому. Так. Вот, Петруха пишет, я всегда косячу где-то на живом звуке, хотя уже 24 раза был на сцене, но тексты давно не забывал. Главное не думать о тексте, хотя сейчас на карку целых 24... Целых 24 раза! Блин, слушай... Подожди, придет и к тебе. Просто у тебя песен не так много, поверь мне. Когда у тебя песни там перевалят за соточку, И когда будет любимых своих песен там где-нибудь штучек 50, плюс к ним еще будет там штучек 20 нелюбимых тобой, но которые нравятся людям, и они тебя будут. Вот тогда ты вспомнишь мой сегодняшний диалог, монолог. Мой сегодняшний монолог, и скажешь: блин, как Зухер был прав, надо было брать с собой тексты. Вот, что там еще у нас? Выступишь, получишь адреналин, до 4 утра не уснуть. Не, ну это уже как бы, ну понятно, да, когда первые разы оно так, а, ну у меня уже давно не так. Я выступлю и думаю: блин, как бы быстрее домой свалить, потому что прям там дома у меня чаек, жена теплая, куда там, что там еще, тусовки какие-то, ну их в жопу. Вот, отыграл и баиньки уже, все, пора уже. Вот, ладно. Так что, Дим, я сейчас Диме лопату говорю: не заморачивайся ты по поводу своих косяков, которых ты накосячил, это нормально. Вот, и это просто, как тебе сказать, начало длинного пути. Вот, когда ты смеешься, камера сильно трясется. Это я трясусь перед камерой, и кажется, что камера трясется. Это старость пишет мне. Вот, свои тексты не помню, хоть убей, потому всегда в очках пою на видосах. Вот, Генка пишет. Вот, ну вот, видите, это нормально, поэтому не надо вообще париться по поводу того, что забыл слова и больше на сцену ни ногой. Нет, просто надо брать с собой слова. Ладно, поехали дальше, далее вот наконец-то мы добрались до второго релиза. У нас сегодня вышел еще один релиз. Вот, наш, понимаешь, самый продаваемый артист на лейбле, наш Дениска Дивер. Вот, со своим треком «Голос улиц», собственно, поехали, ставим, слушаем.

Стоять, Зорька, что-то у меня тут прорвалось. Прорвалась песня не в туда. Вот, ну, вернемся мы, сейчас немножечко отмотаем назад, вот, по поводу бумажек и сцены. Вот, Петруха пишет: на бумажке только сет-лист на сцену беру, чтобы барабанщик, переключающий метроном, меня не убил. Вот, и Юрка пишет: выхожу на сцену еще пока без бумажек, пока помню свои тексты. Юр, ну, что я тебе могу сказать? Я тебе завидую, молодец. А у меня вот частенько бывает, вот тебе честно скажу, забываю просто первое слово. Вот первое слово куплета забыл, и все. Вот мне достаточно его вспомнить, и у меня сразу вся песня в голове раз и нарисовывается. Если я первое слово... Я причем, у меня знаешь какая? У меня есть короткий вариант шпаргалок, да, я просто первые слова куплетов пишу. Я весь куплет мне не нужен, да, то есть я могу на одном листочке уместить три песни. Ну, мне просто нужно... начать, вспомнить, как начать. А дальше уже оно идет, потому что иной раз вот путаешься, именно вылетает из головы. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Вот, ну и, собственно, все. Вот, ладно, а теперь вернемся уже к треку от Дэна. Ну, все, кто смотрели стрим, они знают, как теперь я буду называть этого музыканта, этого хомяка-артиста. Теперь наш Дэн, он, нет, это не самый продаваемый артист на лейбле. Теперь это повелитель тазиков. Вот, все, никак иначе. Наш, понимаешь, 1.5 метра сухостоя. Вот, повелитель тазиков Дениска. Вот, что там пишет? Мне показалось, это новое приветствие вместо вечер в хату. В хату. Музон в приору. Точно! Согласен! Музон в приору! Так, Дэн, круто, зашло! Генка пишет: у меня в машине часто играет. Так, что там еще у нас? Алиске понравилось. Пашка пишет: жанр, конечно, не мой, но интересно сделано. Сонька пишет: класс, класс, бодрит голос, понравился. Дэн, ты красава. Антоха пишет: вах, какой песня. Так, вот, Олежек написал: парадокс, но к рэпу до Дэна относился очень ровно. Но когда услышал, как это делает Дэн, это сорвало крышу. Вот, что там еще у нас? Петруха пишет: вот, отличненько, беру, беру. Вот так вот. Ой, аж голова закружилась. Повелитель тазиков наш. Вот. Не, ну, чё, нормально всё, всё классно. Ну, а чё не постебать-то? Я знаю, что Дениска не обижается. Вот, поэтому как бы... Есть музыканты, прям жутко обижаются. Они нас даже сейчас слушают. Вот, на любую фигню прям обижаются. Да-да-да, друг, я про тебя говорю. Я не буду тыкать пальцем. Вот, вот бери пример с Дениски. Он вообще ни на кого не обижается. Никогда. Так, Петруха пишет: у меня в китайце тоже Дэн звучит. Вот так вот. Везде звучит Дэн. Ну и, собственно, вот он наш новый релиз. Юрка пишет: у меня видеотрансляция слетела, слушаю на радио. А что она у тебя слетела? Ну-ка, сейчас я проверю. У нас-то она тут работает. На ВКонтакте работает. На Ютубе, может, слетела. Ну, там такое бывает. Ютуб, он уже сейчас говнище. А, да, он все, он мне вообще написал окончание. Ну, хрен с ним, с этим Ютубом. В жопу его. Вот, кому нужна трансляция, во ВКонтакте открывайте, она там идет. Там идет все стабильно. Вот, ладушки. Ладушки, чего? Вот, Петрух пишет: в ВК нормально трансляция идет. Поэтому переключайтесь на стрим во ВКонтакте. Так, Дениска пишет: у меня на сайте слетело прямо на начало моего... Ютуб не выдержал. Ютуб не выдержал, понимаешь, повелителя тазиков. И решил сбросить весь эфир к херам. Вот, ладно. Положим, значит, запись к эфиру, стрим со ВКонтакта. Вот, ладно, поехали дальше. Далее наши питерские друзья. Наши питерские друзья, наш друг Василий, группа «Фильм». Это я прям хочу сразу проанонсировать. Скоро выйдет новый альбом от группы «Фильм». Выйдет, конечно же, на лейбле «Неформатное радио». Вот, и это одна из песен нового
альбома. Вот так вот, поехали, ставим, слушаем. Группа «Фильм», «Питер», трек называется «Пора».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22-27 на моих зеленых системных отзвучал финальный трек сегодняшнего миксера. Вот, и Юрка спрашивает, а где сам-то Васька? Ну, Васька, как всегда, видимо, сегодня в Камчатке лобает, играет. Вот, у него вечера обычно все заняты. Так, Петрух пишет, официально, безоговорочно объявляю сегодняшний миксер отличным. Согласен. Так, Сонь пишет, все отлично, и голос, и музон, легкая такая песня. Ну, я вот за эфиром сейчас говорил, вот честно скажу, мне вот такой вариант Васиного творчества мне прям очень-очень импонирует, потому что, ну вот, прям классно, вот прям классно, ну честно, Васек, вот побольше бы у тебя было таких песен. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что ты любишь другой жанр, немного другую стилистику, но вот такие вещи, они у тебя прям отлично звучат, это вот прям твое. Это прям интересно слушать. Вот, Генка пишет, красиво, мелодично. Алиска пишет, достойный финал. Вот, Олежек пишет, молодец, интересный трек. Я, конечно, люблю музыку пободрее, но скажу, что данный трек интересен. Вот, Зухер ведет себя прилично, пишут тебе, Коляновна. Никому не верь. Так, что там? Олежек пишет, Вася сейчас соединил питерские группы в одном треке, Алиса, пилот ДДТ. Слушай, ну не знаю, вот честно, я тебе скажу, мне даже в голову не пришло вот сейчас ни одной из этих трех групп, которые ты назвал. Вот честно, я просто слушал классную Васину песню. Вот, и я надеюсь, что весь альбом будет приблизительно в таком стиле, потому что, ну, это было бы здорово. Вот, Пашка пишет, питерская классика. Антоха пишет, такое ощущение, что я уже слышал эту песню, но не помню где. Песня норм. Так, Володя Федосов пишет, ай, какая лепота, лепота прям. Петруха написал, спасибо за еще один отличный трек. Вот, ну и, собственно, все, больше комментариев нету. Вот, друзья, что будет дальше? Завтра ночью на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, собственно, раздавайте, ставьте галочки за треки, какие больше понравились. Вот, в конце, через недельку посмотрим, что решит. Альтернативная голосилка работает. Напоминаю, что за альтернативное голосование сумма удваивается и зачисляется на баланс музыкантам. Вот, ну и, собственно, все. Друзья, мне кажется, сегодняшний миксер был отличным. Закончим мы песню. Сегодня был прям заказ. Давайте мы ее включим. Господа радиослушатели, после этой песни выйдет в эфир или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет, а на стриме я еще повисю минуточек несколько.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян, это всего

Можно дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль,

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

Не верит даже снам, туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам, я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит, седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит, ее любовь нужна ему, как воздух.

силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

Уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня среда, это значит, в эфире очередная программа «Неформатный миксер», вот, в рамке которой сегодня мы проведем финальную битву. Серег Башмаков, привет, Славик, привет, Саня Булгаков, привет, Ваня, здравствуй. Вот, с кем не поздоровался, попростите, друзья, уже пролистались в чате, тут уже вакханалия началась на самом деле. Вот, итак, уважаемые радиослушатели, уважаемые онлайн-слушатели, уважаемые слушатели подкаста, кто будет записи слушать. Вот, Дениска, привет, Воронеж. И, конечно же, привет всем, кто смотрит стрим. Сегодня у нас финальная битва. Сегодня будет решающая битва, да, поэтому хочу вам еще раз напомнить правила. Во-первых, голосование будет длиться ровно столько, сколько идет сегодня программа. Вот прям в эфире мы остановим голосовалку, подведем итоги в конце программы и, собственно, выберем участника. Выберем победителя, который будет рубиться на главной сцене фестиваля за приз, за основной приз, за что там в этом году, я не знаю. Но обычно это был тур по России и куча всяких ништяков. Вот, поэтому, собственно, есть за что рубиться. Поэтому голосование происходит у нас в телеге. Голосование происходит ровно столько, сколько длится программа. Наша группа в Телеграме называется «Неформатное радио». Ссылка есть на стриме, ссылка есть в эфирной теме во ВКонтакте. Вот, как общаться? Друзья, во-первых, у нас на сайте неформатное.ру, на страничке прослушивания, там, где плеер, внизу есть чатик. Можно туда писать. Там вижу я, там видят все, и это все, собственно, останется в аналах природы, в записи, и будет как комментарий прикреплено к записи эфира. Вот, кому туда лень идти, прямо сейчас идет стрим во ВКонтакте и стрим в Ютубе. И там называется группа «Неформатное радио». Собственно, ищите стрим. Вот, в комментариях к стриму можно писать комментарии. Их видно на стриме, их вижу я, их читаю я. Так, что еще? Что еще? Самое важное, друзья, если вы слушаете радио, у вас все хорошо. Если вы слушаете в онлайне радио, у вас все хорошо. Если вы смотрите стрим, предупреждаю сразу, тут качество звука не ахти на стриме. Вот, плюс уберите детей от колонок, или наушники оденьте, или детей выгоните из комнаты, потому что на стриме я нет-нет да и да. Вот, могу и матом поругаться, и жопу почесать. Поэтому стрим не для детей. Вот, всех предупредил, все рассказал. Давайте, собственно, начинать. Вот, тут смотрю, уже прям начинаются какие-то настроения, как это называется, повергнутые настроения. Ребятушки, все может решиться буквально в 5-6 минут. За все это время проведения битв я заметил, что к концу эфира все прям сильно пропорционально меняется, чем было в начале эфира. Итак, голосование уже началось. Давайте я вам покажу, что там уже происходит. Вот, уже, собственно, видно. На первом месте «Природа Че». На втором месте у нас кто получается? «Карабас», да? И на третьем месте «ПХЗЧ». Вот, хотя буквально 5 минут назад все было совсем по-другому. Поэтому не надо вот этих упаднических хреновин. Давайте, собственно, бьемся. Вот, Андрей Сухов, привет, Макс Криви, привет, Андрей Зюк, здравствуй. Пишет, а почему-то не у всех с мобильного открывается сайт радио. А читают ли тут комменты? Слушай, сайт радио в принципе, у всех должен открываться, но после того, как мы переехали в Россию на российские серверы, собственно, появляются время от времени проблемы. Но тут как бы я бессилен, ничего сделать не смогу. Серега Башмаков, привет. Айгуль, здравствуй. Что там у нас? Леха спрашивает, бабы будут петь? Да, бабы будут петь. Данил, здорово. Леха Фирсов, привет. Антоха Андреев, привет. Василий, здравствуй. Все, ребят, я больше не буду читать, а то я сейчас просто буду целый час читать приветствия. Всем привет. Все, ручкой помахал. Давайте, собственно, начинать битву. Да будет битва. Да будет битва. Итак, первое. Так, сейчас я открою, где у нас сопроводиловки все. Вот же они. Мне же Ваня все скинул. Все почему. Он мне написал, что кто-то даже пересвел треки. Ребят, я честно скажу, я не помню, кто и как звучал в прошлый раз, потому что вас было много, и после вас еще программы были, но я надеюсь, услышу, кто. А можете сами говорить? Да, кстати, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, в Одноклассниках, я не знаю, где там вы есть, просто на сайты в интернете. Это не возбраняется, это приветствуется, для этого и делаем, то есть если вы кому-то понравитесь, чтобы люди могли нажать на ссылочку, перейти, добавиться к вам. Вот, все, теперь я все рассказал. Итак, поехали. Первые участники у нас группа Юлва, город Пушкино, трек называется «Закрытая дверь». Песни коллектива, используя яркие романтичные образы, повествуют о внутренней борьбе, преодолении препятствий и невзгод, дружбе, верности и мудрости. И архитектурный подход к аранжировкам позволяет совмещать традиции русского и классического британского рока. Архитектурный подход к аранжировкам, вы поняли? Это вам тут не хрен собачачий. Итак, ставим, слушаем Юлва, «Закрытая дверь», город Пушкино, поехали. А вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:12:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас звучал Юлва. Вот, Андербобр, Бобр-добр Андер пишет: приятное музло, в целом как раз бабы у меня давно не было. Слушай, ну, я тебе могу только бабы пожелать. Что я тебе могу больше пожелать? Пожелать тебе хорошей, пышной бабы. Вот, а лучше сразу трех. Вот, и чтобы все у тебя получилось. Так, тут спрашивают на стриме, эхо мочит. Ребятушки, это просто у меня микрофон чувствительный, он ловит колонки, поэтому на стриме там... Я сразу предупреждал, на стриме звук так себе. Стрим, он больше ради стрима, а не ради красоты музыки. Если вам хочется качественно слушать музыку, параллельно включите радио. Вот, и когда хочется слушать музыку, убавляйте звук на стриме. Вот, когда хочется слушать придурка Зухера, прибавляйте на стриме, убавляйте радио. Вот, потому что там, ну, разбег по времени, понятно, есть секунд 5-6 задержка. Вот так. Что там нам пишут? Так, баба поет, это хорошо, но тут что-то не то. Монотонная тональность, куплете и припеве нет раскачки вокальной. Хорошо было презентовано, но... Вот, не знаю, что там тебе не понравилось. Так, что там? Какое-то эхо фигачит. Так, ну это я уже объяснил. Серег Башмаков пишет: а мне нравится, девочки из Виагры решили в рок пойти. Но красиво. Так, Тверь пишет: неплохо. Что там у нас еще? Так, норм звучит. Это мы уже читаем. Мы хотим тебя слышать. Не надо меня слышать. Окститесь, люди добрые. Я сам себя уже терпеть не могу. Вот, ладушки. Ну и что, давайте поехали дальше. Далее у нас... ну давайте я вам покажу голосовалку. Во-первых, что там произошло. За то время, пока пела, у нас Юва, Природа Ч-31, Карабас 27%. И кто там у нас по убывающей? ПХЗЧ. Вот я вам первые три месяца продиктовал. Но прям вот я смотрю, меняется. Прям меняется на глазах все. Поэтому давайте голосуйте. Так, едем дальше. Сейчас я чуть-чуть бэк отмотаю назад. Я убавил сильно, мне теперь не слышно, что у меня происходит. Бэк у меня играет, не играет. Все через жопу теперь у меня. Так, далее у нас кто? Далее у нас ПХЗЧ. ПХЗЧ. Группа не относит и не ограничивает в себе все, но при этом остаться. ПХЗЧ — группа поющая, не используя, и исключительно свой собственный. Вот, за что уважаю. Помню, мне, по-моему, вокал в прошлый раз понравился у этой группы. Итак, ставим, слушаем. ПХЗЧ, Москва, Ничей называется трек. По-моему, в прошлый раз другая какая-то была песня, поэтому я, собственно, одеваю наушники, а вы комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21-20-08 моих зеленых системных. Илюха пишет, об это подумал. Так, ладно, только что у нас озвучали ПХЗЧ. Вот, и у нас Андер Добр-Бобр пишет, что, блин, в прошлом отборе эта же песня звучала, не противоречит ли это правилам? Нет, правилам это не противоречит, но я ругаюсь все время. Я на музыкантов каждый революшн, каждый, когда был Малый Рослайц, каждый мото Малый Рослайц ругался, что на все, понимаешь, как это, части отборов музыканты подают одну и ту же песню. Вот, у вас выпало шанс как бы позвучать на радио. Ну и представляйте себя максимально, давайте другие треки. Чем больше люди услышат вас, тем же интереснее. Но нет, люди несут одно и то же. Ну, как бы не подумали, видимо. Видимо, люди не подумали. А так, конечно же, это не противоречит. Вот, так, что там? Леха пишет, песня офигезная. Песня офигезная. Данил пишет, бодро, отлично. Так, что там, про телефон спели, как же мне это близко. Серег Башмаков пишет, группа отличная, мне зашло. Тверь пишет, неплохо, но не цепляет. Вот, пермики нарисовались, привет, Витос. Так, что там у нас? Леха Фирсов пишет. Вокал прикольный. Да, меня тоже вокал зацепил в прошлом отборочном эфире. Так, про телефон спели, кстати, у меня такая же фигня иногда. Так, что там еще? Васян, если следишь, скажи, когда ваш трек будет. Васян! Василий! Скажи нам про... Вот! Что там? Будет ли от масок... от масок Илона сегодня будет сюрприз. Ну, послухаем, конечно. Будем надеяться. Так, ладно. Собственно, зачитал. Смотрите, у нас прям резко поменялась ситуация. На первом месте у нас уже... Вот только хотел сказать, что поменялась ситуация, и она снова поменялась. Вот, у нас сейчас Карабас, Природа Ч, 30-30, и... На третьем месте ПХЗЧ. Вот так вот сейчас у нас выглядит голосилка. Давайте я вам на стриме ее на секундочку покажу. Вот так вот. Вот, ну что, поехали дальше. Далее у нас Макс Криви. Рыбка-бананка. Рыбка-бананка. Как же это замечательно звучит. Ё-моё. Вот, я помню... У меня как же программа, ой, не группа называлась в какой-то программе, по-моему, миксере или даже в каких-то отборах. Что-то там упаковка ржавых саморезов или что-то такое группа называлась. Вот, ладно, рыбка-бананка. Макс Криви, звучание группы представляет собой смесь хард-рока и металла с тяжелыми гитарными рифами и мощными ударными. Их музыка часто сопровождается театральным действием, добавляя напряженной атмосферы выступлением. Собственно, рыбка-бананка. Поехали, ставим, слушаем. Валера, привет! Привет, буду дальше бдить. Давай бди. Бди, не пропадай, я тут каждую среду, собственно. Итак, поехали, ставим, слушаем. А вы что, а вы комментируйте, не стесняйтесь. Хватит восторженных возгласов, давайте уже писать по теме, ё-моё.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, ну я прям порадовался. Я сейчас много ругался матом на стриме, вот, за эфиром. Но сейчас у меня горит красная кнопка, я понимаю, что матом ругаться нельзя, но я прям кайфанул. Вот живьем я представляю, что творится в зале, когда вот это вот все живьем звучит. Вот. Так, ладно, что там нам народ пишет? Заканчиваю писать песни, вот за кем будущее. Не, Леха, ты, как тебе сказать, понимаешь, есть музыка для ума, а есть музыка для подрыгаться, поплясать. Вот это как раз вот это, чтобы завести толпу, подрыгаться, поплясать. Морды побить друг другу. Очень замечательно. Зря ты так. Так, Андер Бобр Добр пишет: после пол-литра самогона такое заходит на ура, если живьем. Слушай, живьем даже без самогона, по-моему, я бы вот и то поскакал бы. Вот я сейчас трезвый чувак сижу, и я кайфанул. Жалко, нельзя, я еще бы низовые колоночки бы врубил бы тут сейчас. И тут вообще бы все скакало. Но тогда у вас тут не то что дубли, на стриме изображение бы рябить начало, потому что камера бы тряслась. Так, что там, задрали в чате с природой чат. Ребят, да, давайте прекращайте вот эту херню. Пишите по делу. Ну, что вы, действительно, изоляция, природа. Кто больше напишет, что ли? Ну, что за глупость такая? Вот, тут же живые люди. Ну, нам неохота вот видеть много-много названий. Мы так знаем, с какие группы у нас участвуют. Вот, список на стриме весь есть. Всех вижу. Давайте или восхитительно, восхвалительно. Не надо нам просто название группы кидать в чат. Так, дурдом мля. Ромка пишет: Ромка, да нет же, ну классно, ты просто слишком подходишь к этому вопросу, как это называется, со стороны классической музыки. Моцарта, Баха, вот, Майка Науменко и кого там, кто тебе нравится. Вот, это же именно прикол, это поколбасится, это отличная находка. Вы знаете, ребят, я рассказывал, ну как, не часто, но бывает рассказываю, есть у нас...

Очень классная группа Деникин Спирт, тульская. Вот. И, как сказать, живьем я, ну, с ребятами я дружу. Вот, живьем я очень люблю бывать на их концертах. Ну вот, на радио что-то ни одна песня не прижилась. Вот когда в записи все не то. Вот все, вот, ну, не нравится мне, хоть убей. Вот. А тут, короче, как-то они мне, я не помню, кто-то, или Толик Прокопец сам, или Вовка, кто-то из ребят мне закинули, принесли песню, называется она «Яма». Вот, я послушал. И все, я просто осел. Вот кому интересно, после эфира наберите Деникин Спирт, «Яму», послушайте. Это же просто феноменально. И вот эта песня живет в ротации у нас, крутится, и очень замечательно. Просто вот, ну, такие вещи нужны. Такие вещи нужны. Вот Ваня пишет, на концерте все угорели с этой песни. Согласен, она вот именно для этого. Так, Серега Башмаков пишет, это прикольно, но не для сцены. Нет, Серега, это как раз для сцены, это не для радио. Эта песня не для радио, она тут абсолютно неуместна, но она изумительно должна работать на сцене. Так, у Тынку была гитара под названием «Рыбка». Звучало примерно так же. А может, это про нее песня? Откуда же мы знаем? Так, Виктор пишет, по ХЗЧ молодцы, они просто в этот раз доработанную вещь скинули. Коллектив, а, вот, но звучало хорошо по ХЗЧ. Да, они скинули ту же песню, но пересведенную, видимо. Вот, звучало очень хорошо. Тут вообще даже не этот, не придерешься. Так. Что там еще у нас? Что там еще у нас? А, вот, Ромка пишет, мне нравится heavy metal. Ну, и чё? Вот же, вот. Ребенку зашла рыбка-бананка. Да она кому хошь зашла. Она всем зашла. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Ну что, показать вам, что там с голосилкой? Да, друзья, я напоминаю, что голосование проходит у нас в телеге, да, в телеграм-канале «Неформатное радио». Закрепленным сообщением висит голосилка в теме эфиры. Вот, ссылочку Ваня кидает периодически во все чаты, прям конкретно на голосовалку. А так она закреплена в теме эфиры у нас в телеграм-группе. В телеграм-группе. Вот, что, давайте я вам покажу, что там сейчас происходит. Смотрите, прям резко поменялось, все прям резко поменялось. На первом месте «Карабас», на втором месте «Природа Че», на третьем месте кто? ПХЗЧ. Вот. Вот, все меняется. Поэтому вот кто там начинал плакать в начале программы, вот, все понятно. Ничего еще пока не понятно. Давайте голосуйте. Так, ладно. Ладно. Что? А, я же объявил следующую группу. Да, «Природа Че». Вот, кто там писал «Природа Че», «Природа». Вот вам «Природа Че». Вот, трек называется «Парим». Трек называется «Парим». «Природа Че» — это честность, открытость к экспериментам, а также синтез актерского мастерства и хореографии. Все это есть в их музыке. Вот. Итак, друзья, сейчас предлагаю вам насладиться хореографией. «Природа Че», Москва, «Парим». Ставим, слушаем. Ну и пляшем, конечно же. Ну а вы комментируйте. Поехали. Поехали, сказал я и потерял все кнопки. Вот же она.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, другие подруги, 21-38-08 на моих зеленых системных. Смотрите, смотрите, сколько до вас от нас уже. Ну вот, природа чай опять с той же песней. Опять же, вот я опять же буду ругаться. А что толку? Ругаюсь. Я каждый год ругаюсь, а они все делают все по-своему. Вот, опять та же песня. Вот была же возможность. Вас сейчас слушает чертова уйма народу. Вот, FM слушает, онлайн слушает, стримы смотрят люди. Вот, была возможность показать группу еще одной песней. Нет, они ту же самую. Кстати, вот смотрите, пишет нам Андер Добр Бобр, пишет, тоже уже был, ё-моё, трек. Неужели у групп больше нечем порадовать слушателей? Я на этот эфир подписался в надежде что-то новое услышать от команд. Это как на тараканьих бегах. Вот. Чуете? Вот же вам. Друзья, когда участвуете в каких-то отборах, всегда надо иметь на каждый отбор по новой песне. Ё-моё. Надо максимально показать себя публике. Так, ладно. Хорошо, бабы не подводят. Ура, хорошая аранжировка, спела прикольно. Так, Валерик пишет, парни, я извиняюсь, но что за поп-обман? Что за поп-обман? В смысле, Валерий, кто тебя чем тут? Где было написано, что здесь, понимаешь, мы бьемся мордой об клавиатуру, а когда клавиатура сломана, бьемся мордой об стол? У нас тут много всякой музыки звучит. Вот, тем более ребята заявились на конкурс, ну и они как бы стараются, они бьются. Куда уж тут? Так, что там еще у нас пишут? Так, походу пишут названия люди, которые не понимают, как голосовать, и начинают дико спамить по всем каналам. Да нет же! Все они понимают! Все, они просто спамят, им нравится. Им нравится вот заниматься этой хренотенью и писать нам постоянно одну и ту же дрянь. Вот. Так, скажи мне, дураку неформатному, что это было? Это была группа «Природа Че», которая пробилась уже через несколько отборов на фестиваль Revolution 2024. Сегодня у нас финальная битва. И из 9 групп мы выберем одну. Да, Ваня, одну мы сегодня выбираем? Что-то я опять запутался. Которая будет играть, собственно, на сцене в финале фестиваля Revolution. Будет биться за главный приз. Вот. В том году это был тур по России музыкальный. Вот. Там куча ништяков от всяких других там радиостанций, студий там, ну посмотрим, кто будет в этом году в жюри. Кто-нибудь ништяков понадают. Вот, убери с экрана список групп, там еще все еще по нулям. Это альтернативная голосалка, пусть она висит. Вдруг кто-то альтернативно наголосует. У Зухера, понимаешь, за сервак платить нечем. Так, есть только литр между прошлым и будущим. Слушай, между прошлым и будущим я тебе расскажу, всего 30 грамм. Вот, махнул, и уже все в прошлом. Понимаешь, махнул, и уже вот ты смотришь в будущее. Так, пойду нажрусь. Ромка, не... главное, пей хороший алкоголь. Вот, чтобы не унесло тебя далеко. Так, что еще? Все зачитал. Поехали дальше. Далее у нас группа 2B. 2B. Мы выяснили в прошлом эфире, что это творческая... что там у... А, нет, это не... Нет, это они, да. Творческое что-то там... Ильяса... Фамилию не помню. Вот. Потому что у меня было много всяких вариантов. Вот, кстати, Ром, наливай себе пока стопарик. Эти прям олдскулы, прям скулы олдовые. Вот, сейчас будет прям не рубилово, конечно, но и не попса. Сейчас будет прям вот олдскульный такой, скорее всего. В голове называется песня. Я не помню, какая была в прошлый раз песня, но когда сейчас услышу, я прям сразу пойму. То же самое или не то же самое. Вот, итак, 2B в голове. Маленькая группа из большой страны, впитавшая в себя историю и культуру нескольких поколений. Собственно, поехали. Ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Итак, другие подруги, я только что выяснил, что на стриме, оказывается, музыку вообще практически не слышно. Вот, и мне никто об этом почему-то не сказал. Почему-то все зажали это дело. Вот, и... И... Я не знаю, что с этим делать. Не знаю, что с этим делать, потому что вроде как все, ну, настройки не трогал. Не знаю, ладно. Будем надеяться, что... Короче, слушай, на радио там точно звук нормальный. И вот, кто хочет слушать музыку, включайте радио. Там точно должно быть все хорошо. Так, меня смущает 7000 голосов. Меня смущает 7000 голосов в голосилке. Вот, и я так подозреваю, я не знаю, что делать, собственно. Я не знаю, ну, мы это дело обсудим, конечно, но мне это не нравится. Если это накрутки, то, блин, придется аннулировать. Так, ладно. В чате только природа че пишут и больше ничего. Так ведь неинтересно, да? Так, ладно, все. Давайте вернемся к эфиру. Большинство поют в унисон с гармонией. Если жужжалку взять в руки, это не значит, что вкусно будет. Не знаю. Так, что там? Дело в мастеринге треков. Уважаемых участников. Вот и все. Ну да, я посмотрел, у них прям минус... 10, минус 8 децибел скакало. То есть, скорее всего, просто трек был тихий. Но все равно я включил стрим отдельно. Убавил здесь громкость эфира в студии. И включил отдельно стрим. Там не слышно ничего. Вот, я так подозреваю, на стриме хреновый звук сейчас. Вот. Ну ладно. Я не знаю, что с этим делать, честно. Что там? Я писал, почему громкость разная. Ну, разная, потому что она разная. Потому что у всех она разная. Но чтоб прям вот вообще... Когда прям вот вообще не слышно, это уже обидно. Так, ладно. Что тут? Кажется, подобные накрутки уже встречались ранее, но есть надежда, что за группой стоит народ и поддержка. Ребят, на самом деле я не знаю, как в данном случае быть. Дело в чем? Когда мы давали людям неделю поголосовать, в итоге 80% срывались и начинали накручивать себе голоса. Вот, но тогда я мог все это отследить, потому что голоса были на сайте, была Яндекс.Метрика, вот, было видно все живые клики, и все боты отсеивались. Вот, но... Тот сайт, который вел статистику голосования и все прочее по голосилкам, вот, он почил в базе. Я так подозреваю, он был чей-то там, может, украинский. Короче, его не стало. А больше никаких голосилок такого плана нету. Ну, нету, и все, хоть ты убей. Вот, хотел сделать свое голосование, нашел очень хорошую штуку, фишку, ну, кто не технарь, тот не поймет. Короче, там отпечаток пальца каждого прибора, да, уникальный, создавался. Но эта штука тоже стала платной и очень дорогой, соответственно, от той голосилки. Поэтому было принято решение делать голосование 1 час, пока идет эфир. Вот, в надежде, что за этот час не успеют накрутить голосов. Уже 8300. Я не знаю, Вань, что делать-то? Ну, я не верю. Я не верю Максу Криви. Меня они порадовали как музыканты, но вот этой херне я не верю. Это прям вот очень нечестно. Уже 8500. Смотрите, по 500 голосов за 20 секунд прирастает голосилка. Ну, это что? Короче, Макс Криви, это мое решение. Если что, кидайте тухлые помидоры в меня. Макс Криви удаляется из голосования. Все. Макс Криви больше в голосовании не участвует. Так, значит, что у нас получается? Первое место пока Карабас.
Второе место у нас природа Че. И, соответственно, третье место у нас кто? 11-12. Или Анте, или по ХЗЧ. Ну, тут как поголосуют. Все, Макс Кривин, можете бота своего останавливать. Как бы я вас удаляю с голосования, вы тут больше нам не интересны. Вот, так, глянь в личку, тебе напишу. Глянь в личку. Слушай, ну давай сейчас я песню включу и погляжу, что там в личке происходит. Но как бы я объявляю, Макс Кривин больше в голосовании не участвует. Так, мы его не учитываем. Будем уже смотреть, кто там выше, кто ниже. Вот, Стрела Морфея передает привет, они на репетиции. Ну, слава богу, хоть эти живы. Давайте едем дальше. Далее у нас группа «Антей». Город Москва, «Выстрел во тьме» называется трек. В их обойме композиции самых разных направлений, от рока до хэви-метала. Они подбирают самые мелодичные хитовые мотивы, добавляют драйв-гитары, забористое соло, зубодробительные барабаны, мощный бас, переливистые клавиши и душевный вокал. Собственно, ставим, слушаем «Антей», «Москва», «Выстрел во тьме» называется трек. Поехали!

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други подруги, только что у нас отзвучали, кто у нас? Антей. Антей у нас отзвучали. Вот, Серафим пишет, я тут природе че гадости договорил, может они... Блин, ребят, ну я не знаю, само взяло и накрутилось, ну я в это не верю. Вот, ну нет, не верю я в это. Ладно, так, Антей не побоялись другой трек выставить, бодро в машине ехал, слушал прям кайф, тапку в пол, как говорится, на всю котлету и неоднообразно. Да, молодцы. Я на самом деле, я сижу такой расстроенный, прям вот чуть не выматерился, увидел красную кнопку, одумался. Зухер, окстись, я с этой голосовалкой расстроился, конечно. Зачем так делать, я не понимаю. Так, ладно, что там пишет? Dark Dream пишет, скучновато звучит, но годно. Слушай, ну просто у тебя, наверное, другой вкус. Вот, по как в рамках данного жанра вполне себе хорошо звучит. Вполне себе хорошо звучит. Вот, Ромка пишет, Антей хорош. Что там у нас? Юлька пишет, ребята, девчата, добавляйтесь, друзья, дружба победит. Да, в это я полностью, я верю в дружбу, как ни странно. Как ни странно, я в дружбу верю. Так, что там еще у нас? Так, выкручиваться я не могу. Вы в следующий раз как-нибудь подготовьте интересные варианты. Про что это? Про что это она? Я не понимаю. Я не понимаю. Так, вот, играют хорошо, раньше на высоте, но чего вы в унисон гармонии поете? Вот, я бы мог неплохие бабки поднимать, обращайтесь. Ну, они так слышат, им так нравится. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Надо было делать по любви. Надо просто все делать по чести. Друзья, я, знаете, я и сам так живу, и ребенка своего так воспитываю. Не делай другому зла. Вот. Не потому, что я там звездец какой верующий, а просто, ну, реально, по жизни проверено. Вот. Если ты делаешь кому-то какашку, какашка к тебе вернется, причем большой какахой. Вот, делаешь чуть-чуть, возвраточка пролетает, мама, не горюй. Я искренне надеюсь, что Макс Криви, конечно, не виноваты, но, а как мы выясним, я не знаю, мы никак не выясним, поэтому Макс Криви дисквалифицирован. Как музыканта вы мне очень понравились, но вот эта вот ситуация прям, ну, скажем так, хреновая. Так, Настюха пишет, сижу весь день, всем отправляю голосовать во все чаты и жду каждого голоса. Между тем отправляю все наши композиции, чтобы только не судили одну. Вот, жопу рву рыбачу, на них надеюсь, там только 700 человек. И жду, чтобы наши рыбаки проголосовали. Вот, я прекрасно понимаю, как это происходит. Я прекрасно знаю, как работают голосовалки. Вот, ну это прям уже 12 тысяч голосов, ребят, понимаете, уже 12 тысяч голосов. Я так чувствую, сейчас к концу эфира у всех будет по нулям, а у Макс Криви будет 100%. Ну, это идиотизм. Так, ладно, что там? Просто у ребят много друзей, потому что они реально... крутые, не только на сцене, но и есть такая профессия, хороший парень, да. Ладно, все, закрыли тему, как говорится, поехали дальше. Далее у нас группа Карабас, Москва, в дымке называется трек. Я в прошлый раз, ну это, видимо, тот же самый трек, вот, я его в прошлый раз не мог никак произнести, и сейчас то же самое. Московская New Metal Groove Metal группа, визитной карточкой коллектива всегда являлись живые концерты с неистовой подачей материала, энергетикой со сцены. сцены, бескомпромиссно проникающий прямо в душу слушателя. Собственно, «Карабас», «Москва», «В дыньку». «В дыньку» называется песня. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 22.06, 49, 50, 51, 52, 53 на моих зеленых системных. Вот, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Сейчас звучала группа «Карабус», я их зову «Карабас». Вот, и что нам народ пишет? Вот, смотрите, божественная песня, божественная песня. Как на казнь ведут, так Элвин пишет, все отлично по звуку, в Ютубе звук отличный, все, слава богу. Просто я тут до этого, у меня было малеха смущение, что там у нас с песнями происходит. Вот, именно на стриме, на радио я знаю, там все хорошо идет, а именно на стриме. Так, Dark Dream пишет, звучит прикольно, но, блин, вокалисту очень нужно на курсы по прононсингу. А что такое прононсинг? Расскажи мне. Я не знаю, что такое прононсинг. Так, огонь. Спрашивают, не закос ли это под слепов. Я так понимаю, слепкнот, да, имеется в виду. Вот, что там? Кто-то отключил накрутку наконец-то. Не отключил, уже 13 тысяч голосов. Так, что там? Маскил пишет, если победу не нам, то я за Карабас. Все-таки ребятки точно не форматы, практически земляки, Королев рулит. Так, что там еще? Зачем Карабаса на английском рычат? Ну, наверное, потому что удобнее гроулить на английском, потому что там, как это, фонетика слов, она такая, ее проще петь. А, соответственно, проще гроулить. Там, в принципе, можно ударение на любую гласную ставить, и все. Я подозреваю, из-за этого многие музыканты русские поют по-английски. Так, что там еще у нас? Порно, прононсуэйшн. А, произношение. Где там еще было произношение? Я не понял. Так, на психосоциал напомнила. Слипкнот тут даже не подружится с такими. Даже с такими не подружится. Прононсинг — это испорченный тванг, твою мать. Что вы меня тут мучаете жуткими словами? Андердобр пишет, тот случай, когда на записи лучше использовать сэмплированные барабаны. Не можешь срать, не мучай жопу. А задумка хорошо, но это надо писать и сводить где-нибудь в Финляндии. Ребят, на самом деле, я уже давно кричу, в меня все кидаются вонючими тапками. Вот, кирзовыми сапокакашками даже иногда бросаются. Но я все-таки уже давно убедился, что писать ударные партии, хорошо, пишите их лайвом, но подключите миди-датчики к барабанам. Подключите миди-датчики, чтобы снять эту партию еще и в миди. С миди работать проще. Миди можно лучше посадить в миксе. На миди ты можешь повесить любые, звуки барабанов, да, и вот это все, и проще, и лучше. В запись, я говорю сейчас про запись материала. Вот, лично я всегда пишу только миди, потому что, ну, это реально, мы в 21 веке живем. С барабанами проще в миди работать гораздо, и можно их разложить как надо по миксу, и распихать. Ты можешь настучать это миди на барабанной установке, вообще не проблема, но, блин, или сделайте параллельно 8 дорожек живой установки и 8 миди-дорожек. Это гораздо лучше. Гораздо лучше для сведения. Так, что там у нас? Оставил предыдущую песню. Главное, чтобы тебе зашло. Остальное все пох. Изоляция на кухне. Вот, Влад, привет, привет. Так, уже что-то годное по ходу на Алде, ребята. Это он, видимо, про Карабасов. Про Карабасов. Ладно, поехали дальше. Далее у нас маски Илона. Далее у нас маски Илона. Город Королев. Трек называется ХЗС. «Холодный звездный свет». С предстоящего альбома звучит впервые на просторах сети специально для слушателей неформатного и зрителей Revolution. Вот, Маск и Илона проделали большую работу, чтобы записать этот и несколько других треков для альбома, релиз которого состоится очень скоро. Вот, ставим, слушаем. Я сейчас прям специально одену наушники. Ребята все-таки старались, и я прям обязуюсь отслушать от и до. Итак, Маск и Илона, «Холодный звездный свет», поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други и подруги, 22-17-26, я тут сейчас прям за эфиром восхищался и восхищался. Очень качественная, хорошая работа, ребятушки, прям молодцы, прям молодчинки. Можете смело грузить эту песню на неформатку, на сайт, я забираю ее в ротацию без всяких этих вот конкурсов, хренонкурсов. Просто вот как появится, так и мне напомните, что мы загрузили песню, Зухер, ты хотел ее в ротацию. Вот, то, что могу не я промодерировать, кто-то другой из ребят промодерирует, и она мимо меня пролетит. Вот, смело грузи, очень хорошая работа, молодцы. Вот, Настюха пишет, что тупанули мы, Настенька, ну, я уже не могу послушать, как мне тебе объяснить, мне сейчас никак не послушать, ну, как-то принимайте решение, и хотите поменять песню, давайте ее поменяем, ну, я не могу ничего сейчас выбрать и послушать, потому что, ну, я в эфире. Так. Что там нам пишут? Андербобр Добр пишет, вот у Маса Кылана явно барабан или симплированный, или триггерный. Звучит ровно, сведено качественно, хорошая работа. А как живьем, это уже на совести музыкантов и концертного звукача. Да, я всегда говорю, музыканты, уделяйте внимание записи в первую очередь. Вот, потому что вас слушают, я на всех радиостанциях, я сколько общался с коллегами, я слушаю песню любую 5 секунд. Если понравилось, 10 секунд, все. Если очень понравилось, тогда я ее целиком переслушаю. Вот. Поэтому всегда, всегда уделяйте записи самое большое, понимаешь, внимание. На концерте уже можете играть как хотите, но запись должна быть идеальная, просто феноменально идеальная. Вот то, что мы сейчас слушали, это классная, хорошая работа. Так, что там вот? Слушали, наслаждались, пишут нам. Оксанка пишет, я никому не отношусь, просто интересно, где до этого голосования были фанаты. Ну все, уже, Оксан, давай уже мы закроем эту тему, потому что они, ну, сейчас, давайте просто слушать музыку. Так, что там еще? Данил пишет, да, длинновато пишет. Да, ребят, вот единственное, к чему могу придраться, длина трека. Вообще ни слова не говорю, на сцене замечательно, но для радио, если вы планируете дальше как-то жить, кроме неформатки, еще на других радиостанциях, я вам рекомендую сделать кастрированную радиоверсию, потому что, когда трек длинный, радиостанции с неохотой берут, потому что, как вам сказать, у человека, у него появляется желание переключить волну, вот, а для радио это смерти подобно, поэтому 3 минуты максимум, лучше 2.30, вот что-то такое, именно радиоверсию делать короче, потому что, ну, не любят радисты длинные треки. Так, что там мне? Скинули мне песенку другую. А, заменить решили. Так, сейчас я нажму скачать. И, ну, прям в папку миксер пускай будет. Сейчас, ребятушки, я заменю трек. У нас тут группа одумалась. Говорит, Зухер, мы тупанули, давай другую песню поставим. Сейчас я поменяю и продолжим. Так, вот сюда ее надо сунуть. Оп, а вот эту надо удалить. Тынц. Все, заменил трек. Так, что там еще нам пишут? Маски жгут очень хорошо, качественно. Не буду придираться, качественно. Так, Карабус тоже зашел. Вот, все насосы сосут, и только маски качают. Не, ну реально классно, молодцы. Мне очень понравилось, молодцы. Так, что там еще? Так, вот, все, Маскилана меня услышали. Короче, грузите трек на неформатку, забираю его в ротацию стопудово просто. Просто стопудово. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Хороший год». Город Москва. Про себя написано следующее. Творчество группы наполнено романтическим настроением. Динамичные гитарные рифы переплетаются с запоминающимися мелодиями. Простые понятные тексты заставляют задуматься о важном любви, отношениях, целях в жизни. Какая у вас цель в жизни? Чтобы все. Вот, и чтобы все, давайте ставим, слушаем. Итак, «Хороший год», Москва, песня «Дурака» называется трек. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

Итак, другие подруги, только что у нас озвучала группа «Хороший год». Вот, и давайте я вам покажу, как сейчас у нас выглядит, собственно, голосилка. Так, на первом месте у нас получается сейчас «Природа Ч». На втором месте у нас получается «Карабас». Да? На третьем месте получается у нас «ПХЗЧ». Вот, давайте, ребятушки, не унывайте, начинайте голосовать. Осталось буквально одна-две песенки, и все, и будем подводить итоги. Поэтому. Так, слушайте, ну меня «Хороший год» порадовали. Они, по-моему, в прошлый раз тоже были с губной гармошкой. Вот, а сейчас прям вообще она интересно звучала. Прям вот хэви с губной гармошкой, это прям вот, я не знаю. Осталось только что-нибудь... срубить. Типа вот у нас сейчас ребята были, которые, под которые я мордой об стол бился, «Карабас», да, и туда прям жирный эротичный саксофон впихать, и будет прям что-то с чем-то. Так, что, сейчас я «Хороший год» удаляю, чтобы мне не путаться, и смотрим, что тут нам пишут. Мне же надо теперь выбрать между вот этим трёпом, люди отношения выясняют в чатах. Вот что ещё? Выясняйте отношения в личке, ребят. Вот, смотрите, Юлька пишет: «Ребята, где вы были, когда я искала песню, стилизованную под кантри, для своего студента?» Слушай, ну они, видимо, там же были, где-то репетировали у себя на студии. Серег Башмаков пишет: «Барабаны стандартно, но от души». Так, Ромка Соколов пишет: «Под стакан годится очень даже, очень даже». Так, что там? «Гитара прекрасна». «Гитара прекрасна». Что там? «Мне вообще нечего сказать. Гаражный дедушкин рок, но хороший и добрый». Так? Что там еще? «Сектор газа» напомнила. Пишут нам: «Прикольная песня. Губная гармошка отлично». Вот. Ну и, собственно, все. Все комменты зачитал. Вот. Нет, классно. Классно. «Уважаемый Неформат, быть может, с учетом казусов с накруткой дать возможность отыграть у вас хотя бы половине из участвующих групп. Антей и Маски и Илона уж очень достойно». Слушай, я всегда про это говорил. Что вот мне прям хочется собрать фестиваль из музыкантов, которые не прошли отборы на фестивале. Каждый год такая история. Потому что очень много достойных, классных ребят. Очень много. Единственное, что меня радует и успокаивает, что эти музыканты появляются здесь, на просторах Неформатки, и я им говорю: «Ребята, грузите своих треков, мать вашу, грузите своих треков». Но вы знаете, что они делают? Они не грузят. Я говорю: «Все, грузите, забираю в ротацию, пусть люди слушают по всему миру, вот, в режиме радио». И они не грузят. Я не знаю, с чем это связано. Вот, из всех, кого я позвал, ну, может, 2% отреагировали и сказали: «Ура, ура, мы попадаем на самое главное радио страны». Вот. Вот, и, ну, понятно, что фестиваль не резиновый, для этого и делаются отборы. Когда это какой-то там большой open-air, там, трехдневный, да, там всегда у нас была возможность взять лишних там 2, 3, 4, 5, 10 групп. Оно как бы там в общей массе можно было растянуть по...

нескольким сценам, и все бы ребята сыграли. Но тут же, понимаете, все в помещении, все одним вечером, поэтому понятно, что лайнап, он урезанный, ну невозможно всех взять, невозможно, при всем желании. Вот, когда у меня будет много бабла, я вам клянусь, я прям куплю поле, обнесу его 6-метровым бетонным забором, и там буду проводить фестивали из групп, которые не прошли отборы на фестивали. Вот, и только они там будут играть. Никаких вам, понимаешь, Шевчуков, никаких вам Бутусовых, нет! Там будут играть только люди, которые не прошли отборы, вот, но мне жутко понравились. Но, к сожалению, пока у меня бабосов нету в таком количестве, не могу даже себе гараж построить. Я, видимо, уже даже не доживу до того момента, когда куплю свое поле. Стар я стал и без толков. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас группа «Изоляция». Вот, город Александров. Группа не смотрит назад, никого не копирует, их музыка простая, тексты понятны. Они играют рок, и им это нравится. Собственно, написали ребята про себя, и заменили они по-быстрому трек. Вот, должен был звучать на кухне, а тут «Welcome to life». Фак, что тут написано? Я же слепой совсем. Короче, «Welcome to life» куда-то там. Вот, группа «Изоляция», город Александров, ставим, слушаем, поехали. Welcome to life!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья и подруги, 22, 35, 38 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Изоляция», город Александров. Трек что-то там про лайф. Ну, слаб я в албанских языках. Вот, что тут, девелопер пишет: I like this music, нравится, короче, ему эта музыка. Юлька пишет: е-е-е, изоляция, е-е-е. Дарк Дриму почему-то полковник Васин вспомнился. Слушай, ну я не знаю, почему он тебе вспомнился, видимо, настроение у тебя такое минорное. Хотя сегодня прям рубилово было много. Где комментарии, спрашивает Настюха. Вот же я читаю уже комментарии. Что ты? Так, синяя изоляция лучше. Черная тряпочная должна быть. Так, приятно слушать, барабаны явно живые, сведено неплохо, но по вокалу и тексту есть вопросы. Слушай, у меня наоборот как раз вопросов немножечко есть по сведению, но в целом такая хорошая четверка с плюсом. Хорошая четверка с плюсом. Лех, я тебе тоже как электрик говорю, лучше черная тряпочная. Эй, вот так же музыканты спорят все время в миди писать или живиком. Так, что там у нас? Ты согласен по забору и полю, я в теме и изоляция. В теме и изоляция. А, я понял, ты и изоляция в теме. Ну, как только насобираю денег и смогу замутить фест, конечно же, я вас всех позову. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Вот, ребят, ну, мне понравилось. Там единственное, ну, опять же, я слушал так, наскоком. Я потом могу, конечно, переслушать еще. У нас был разговор в прошлые отборы, по-моему, Настя, да, мне обещала скинуть треки в личку, чтобы я послушал. Вот, я, Настюх, я послушал. Но что-то я как-то не этот. Короче, я послушал уже в телефоне, а это надо было сесть послушать на колонках или в наушниках. А мне же это же, понимаешь, это же целая прям страшная проблема. Вот, я могу свежие эмоции сказать вот по этому треку. Мне он зашел, он хороший, он бодрый. Единственное, там где-то... Но опять же, может, мне просто показалось... Как какая-то середина, средняя середина какая-то такая прям жмет по центру микса и немножечко мешается. Но, может быть, я не прав, потому что, ну, надо нормально переслушать. Вот, а как в плане материал, здорово, забойно, грузите на неформатку. Опять же, еще раз говорю, грузите треки на неформатку. Вот, и будет все. И будет все и у всех. Вот, а, Welcome to Life, Studio Version, то есть я все правильно прочитал, ё-моё, я просто сейчас увидел крупным шрифтом, я же слепошарый стал, ё-моё. Вот, так, друзья, ну что, я вам показываю, что у нас с голосовалкой, даю вам еще одну буквально песенку поголосовать, и будем подводить итоги. Вот, я специально сегодня пошел и нашел эту песню. Собственно, под нее вы будете доголосовывать, и после нее я озвучу все, что вы наголосовали. Поехали.

Итак, друзья, ну что, давайте, понимаешь, подводить итоги. Итак, на первом месте у нас получается природа Че, на втором месте Карабас, и на третьем месте у нас Туби. Вот, собственно, я так понял, что победили природа Че. Победили природа Че. Вот, собственно, увидимся, услышимся теперь живьем на фестивале. И нажимаю «Остановить опрос». «Остановить». Все. Голосование остановлено. Победитель выбран. Я так понял, один победитель. Природа Че. Вот, ну, на всякий случай еще сообщу. Второе место, соответственно, у Карабаса, третье место у Туби. Потому что я запутался уже во всех этих голосовалках. Вот. Что, друзья? Собственно, молодцы все. Вот, как по мне, вот честно, по мне я бы всех бы взял на фест. Ну, честно, блин, ну невозможно это все. Все это очень сложно сейчас стало в помещении. Когда у нас Open Air был трехдневный, там можно было, конечно, всех раскидать. Вот, по сценам, и все бы прозвучали. Сейчас никак. В помещении приходится выбирать людей. Поэтому, увы и ах. Вот, от себя хочу пожелать всем музыкантам добра. Вот, хочу надеяться, что вот это вот досадное недоразумение, которое произошло с накруткой, что это действительно досадное недоразумение, я все равно людям стараюсь верить. Вот, и чего, любви вам, друзья, и добра. Теперь дальше что? Радиослушателям я сейчас включу песенку, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, и песня как раз сегодняшней ситуации прям вот вполне подходит. Вот. А на стриме я, конечно же, еще немножечко повисю. Вот. Уважаемые радиослушатели, увидимся, услышимся через неделю. Вот. А со стримом я пока не прощаюсь.

Я на рэперов знать не хочу, да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

соцсети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все, родные, пизда рок-н-ролла.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк родоначальники техно. Так что ребята, это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем. В 8 рук, на первых синтезаторах, слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

Uno, due, tre, quattro.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок, истели мы уже никуда не

хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, навей

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование. Нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище. Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говнот не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

Есть истина в вине и теле, религии и постели, но я отыскал в тебе, и пусть...

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие, перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: слишком.
1: И кони бегут под Балкан.
2: И все слушают неформатное радио.
3: А итак, друзья, добрый вечер. 21:18 на моих зеленых системных. Опоздали мы, ну, практически на 20 минут. Не по нашей причине абсолютно. Были мы готовы прям заранее, но что-то сегодня вот Skype повел себя непонятным образом. Вот, сегодня у нас программа без воды, но сегодня она у нас без Костецкого, без Костюхи, без нашего воронежского соведущего, потому как мы его не смогли просто вот физически подцепить к Скайпу. Вот, кстати, если кто-то уже сталкивался с такой хренью и знает, как это полечить, пишите, пишите нам, помогайте. Вот, сегодня у нас в гостях группа «Пластика». Очень давно мы, как Леха сказать правильно, собирались, мы строили,
4: планировали,
3: да, и наконец построили. Вот, Леха, давай здоровайся.
4: Всем привет, приветствую всех слушателей неформатного радио. Наконец-то мы у вас.
3: Давай мы с тобой, знаешь, о чем определимся. Смотри, ты мне накидал треков. С какой песни начнем? Мы сейчас вот ее для затравочки закинем.
4: Песня называется «Дождь».
3: «Дождь». Так, где? Она ко мне не пришла. Вот веришь, нет?
4: Скайп... А Испания пришла?
3: Скайп мне не пробросил эти треки. Сейчас тебе скажу, какие не пришли. Не пришел. Хотя пишет, файл получен. Странно.
4: Значит, должен быть.
3: А, вот же он. Вот же он. Я не там смотрю. Все. Песенка называется «Дождь». С нее мы прям стартуем. Почему мы с нее начинаем? Расскажи.
4: Ну, потому что, в принципе, наверное, это одна из самых более-менее известных наших вещей.
3: Ну, вот тогда с нее и начнем.
4: Для затравки, да.
3: Поехали.

0: Ну, вот как бы и развязали мы программу. 21-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Давайте расскажу сразу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, если кто-то еще ей пользуется. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, если кто пользуется Mail-агентом. Ну и, наверное, проще всего в наше время общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, находите тему пластика, прям там большая такая, она, по-моему, третья сверху у нас. Вот, и общаемся в комментариях к теме. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика», город Орел. Леха, расскажи мне следующее. Вот как у нас Костюха любит, он говорит, представьте свою... Сегодня у нас Костюхи нет, поэтому я буду хреновые вопросы задавать от его имени.
1: Ага.
0: Занудные. Вот. А как бы все остальное по ходу пьесы. Расскажи о своей группе, кто, что, почему, зачем, как давно... И почему решили?
1: И последнее.
0: Почему решили?
1: Мы начали играть в 2001 году именно пластикой. То есть до этого, конечно, там были другие группы. Вот. А почему решили? Просто двое там... Вообще, история интересная. Приезжает ко мне знакомый барабанщик из города Карачев. И говорит, слушай, Лёш, тут такая ситуация. В общем, у меня есть девушка... А у нее есть гитара. И у нее есть... Это, у нее есть $900. Или 700, я же точно не помню. Типа, давай... Нам, она сказала, что готова эти деньги инвестировать в проект. Вот. Если вы сделаете за месяц программу. Я говорю, ну что, конечно, давай. Нашли там, съездили в Ливно, нашли... гитариста и басиста, ну, собрались и сделали за месяц программу. Ну, программу сделали, группа образовалась, ну, и $700 мы, конечно, так не увидели. Но это такой был старт такой.
0: Ну, главное, что пообещал.
1: Это важно.
0: Ну, да, смотри, как важно. У вас это разбросано-то, Карачев, Ливн, ты из Орла.
1: Самое интересное, что этих людей сейчас в группе нету уже.
0: А, уже нету.
1: Да, это же было в 2001 году, с тех пор у нас составы менялись, люди приходили, уходили, два гитариста поменялось, два басиста, сейчас третий играет. Одно время вообще играли без бас-гитары, одно время играли вообще без гитары.
0: То есть у тебя, в принципе, от старого состава не осталось ничего, кроме тебя самого?
1: А наш вот современный состав, в котором мы играли, он образовался в 2011 году. То есть мы 5 лет играем вот этим составом.
0: Ну и неплохо. По-моему, неплохо стрельнули в свое время, да?
1: Ну, в 2009 году у нас там были контакты. И мы работали с продюсером Леонидом Бурлаковым. Вот. С тех пор мы подписаны на лейбл Velvet Music. Ну, такой там был, да, определенный всплеск, когда, ну, мы просто, дело в том, что мы как раз застали вот последний период жизни канала A1, то есть куда можно было ткнуться куда-то со своими записями, когда есть продюсер. И вот мы на A1 ткнулись, месяц мы там нас паротировали как раз с песней «Дождь», и канал A1 закрылся в том формате, в котором он был.
0: Ну, я могу тебе сказать, что вот как минимум я пластику услышал первый раз, наверное, лет 5 назад, действительно, да?
1: Ну вот, да, примерно в это время там на наше радио мы попала песня одна, потом вторая. Вот. Ну, сейчас нет наших песен на нашем радио. У них там, как всегда, смена руководства, программных директоров, у них все по-новому.
0: И они вас разлюбили.
1: Ну, каждый приходит, программный директор, и каждый...
0: Ну, ничего, у нас, знаешь...
1: Любит по-новому.
0: Есть такая золотая традиция, как только группа отзвучит на неформатке, вот, буквально там 2-3 месяца, и она начинает звучать на нашем радио.
1: Вот, спасибо вам.
0: С анимацией такая была ерунда. Теперь вот будем надеяться, что они про вас вспомнят. Ладно, давай, наверное, слушать дальше, да?
1: Давай.
0: Следующий у нас, что там, меня...
1: Медзаки, да, это песня с нашего последнего альбома, который мы записывали прям полностью вживую. То есть никаких наложений, мы прям стояли в студии в одной комнате и фигачили дубль за дублем, пока не получалось так, как нам нравится.
0: То есть это был полный лайв без всякого сведения?
1: Нет, со сведением. но записано лайв. То есть, ну, по канальной записи, как бы.
0: А, ну все равно по одному инструменту. То есть не массово, не как симфонический оркестр писали.
1: Нет. Ну, каждый инструмент запишется в один канал, да, но играли одновременно. То есть это не как вот сейчас записывают альбомы в основном.
0: Вот это лайв, это называется лайв.
1: Да, лайв, да. Ну, как бы не концерт, но такой, да, лайв в студии, да.
0: Понятно, даже мне интересно стало. Ну, давай слушать, поехали.
1: Понеслась.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.33 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Сейчас вот обновил статистику. 17204 человека. Ну, в принципе, неплохо.
1: Отлично.
0: Неплохо. Вот. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика», город Орел. Слушай, ну а ты все еще в Орле?
1: Конечно.
0: Ты мне скажи, вот вся эта история с нашим радио, она как бы началась и закончилась, да?
1: Ну, она как не было такого, что прям началась и закончилась. То есть, там в 2010 году мы ротировались на нашем радио, в 2011 не ротировались, потом в 2013 или в 2014 опять ротировались, потом опять. Ну, то есть, это вот так вот.
0: Ну,
1: вот, я думаю, приходящее.
0: Я к чему это все задаю вопрос? То есть, вот тебя с того момента, как ты вылез, в принципе, на большой FM, да, достаточно крупная радиостанция, музыка тебя кормить начала?
1: Отчасти, но не пластика. Дело в том, что я пишу песни и для других исполнителей, кроме пластики.
0: То есть пластика тебя не кормит?
1: Ну, нет, конечно. Если только заниматься только пластикой, это нет, это не заработок. То есть мы зарабатываем что-то.
0: Так вот, большой такой секрет открой, ну, если правда можешь это сделать. То есть вот группа «Пластика» как таковая. То есть она где-то работает, то есть там Вася на стройке, Петя сторожем.
1: Да.
0: Или все-таки вы можете позволить себе зарабатывать музыкой?
1: Нет, все работают.
0: Все работают помимо концертов.
1: Да.
0: Вот как.
1: Ну, на самом деле, это не секрет, что могут себе позволить вообще не заниматься другими делами, кроме музыки. Там, ну, максимум там пара десятков групп в России. Это я по самым большим таким оптимистичным прикидкам говорю.
0: Сейчас просто.
1: Если брать рок-музыку.
0: Я к чему? Нам же постоянно там ребята присылают треки какие-то новые. Каждый день это 5-10 треков, 20-30 приходит на сайт. И вот они все ждут, думают, что вот мы станем известными, заработаем море бабла. Вот, ребят, вот вам группа «Пластика». Достаточно известная группа. Не побоюсь этого слова. Вот. Но, тем не менее, ребятушки все пашут, кроме этого, еще где-то. Вот. Но...
1: Идеальный вариант вообще, на самом деле, вот, ну, есть там музыканты московские, да, которые играют там в каких-то группах. Но они параллельно играют еще в каких-то там других проектах. То есть они не работают на других работах, работают музыкантами, но то есть тоже в сфере музыки, но в других группах, которые их кормят, приносят им деньги там, и так далее.
0: Работают, да? Музыкантами у музыкантов.
1: Да, да. Ну, например, он играет не свою любимую музыку, где у тебя, которая дышит, душа лежит, а его какого-нибудь условного, ну, Лепса там, например. И все.
0: Слушай, Миядзаки, что это вообще такое? Откуда такое?
1: Миядзаки — это знаменитый японский режиссер мультиков.
0: Вот видишь. Он не очень знаменитый. Я не знаю, кто это такой.
1: Он очень знаменитый. Очень знаменитый. Это лучшие мультфильмы, наверное, в 20-21 веке он снял.
0: Понятно. Ну что, давай ехать дальше, наверное. Следующая песня у нас «Будь со мной рядом».
1: Да.
0: Скажешь что-нибудь про нее?
1: Эта песня, она такая интимная достаточно, потому что я ее записал буквально пару месяцев назад. Это было спонтанное решение. Я просто зашел в студию с гитарой, сел и спел под гитару песню. Вот такая.
0: Ну и давайте слушать. Поехали.
1: По-бардовски.
0: По-бардовски.

0: такая прям очень минорная песенка. А я смотрю, вот, Леш, как-то вот... Это же у нас получается свежий альбом, да, вот это вот? Все, что у нас сегодня закинуто в сплейлистах.
1: Ну, кроме «Дождя» и «Испании».
0: Да. Прям вот такой минорный настрой. Я вот помню там, что у нас до этого. «Воздух» играл, да? Так вот, да, раскручен был. «Быдло» было так пропиарено.
1: Ну, не сказать, что «Быдло» прям мажорная песня.
0: Ну, как бы такое шумное, громкое все. А вот сейчас прям я смотрю тебя прям... Что-то у тебя случилось в жизни или что?
1: Нет, это же никак не связано с тем, что случается в жизни. Это, на самом деле, это очень странно, когда человек пишет песни и только о том, что у него в жизни происходит.
0: Не-не-не, я не про это. Я не про то, что происходит в жизни. А то, что у тебя очень минорная пошла...
1: У меня всегда была очень минорная музыка. Это вот вообще всегда, вообще. Там «Быдло» и «Воздух» — это там какие-то просто, ну, исключения. На самом деле группа «Пластик», мы довольно в записи звучим довольно грустно. Ну, именно грустно в плане эмоционально, да? Это такая грусть. Бывает светлая краска, бывает темная. Вот на концертах, конечно, все это нивелируется рок-н-ролльным драйвом и переходом в угарное состояние, сам понимаешь.
0: Ну, понимаю, прекрасно. Я, знаешь, вот просто я тебе завидую. Я сейчас вот слушателям скажу, Леха говорит, я вот сел, говорит, дома, выпил винишко, вот, сижу расслабленный, хорошо, а я сижу, чихаю. Я 3 дня уже на морозе работаю, вот, и чувствую, заболеваю, наверное, я помру к следующим выходным. Все потому, что бросил пить вискарь. Вот, видимо, из-за этого. Так, что-то у меня крутилось в голове. Вот автор текстов в коллективе ты и только ты, да?
1: Автор песен.
0: Автор, ну, песен, да.
1: Да.
0: У тебя есть какие-то вещи, которые ты там подтыриваешь? Давай так вот, по чесноку.
1: Ну, сказать, что прям вот, прям кусками тырю, это нельзя сказать, потому что, ну, я не занимаюсь тем, что я сижу там и сличаю, а вот возьму кусочек из вот мне понравилось, возьму прям идею оттуда. Нет, это я уверен, что тырилово происходит, может быть, в бессознательном состоянии или еще как-то. Вот. Оп, пришли гости ко мне. Маленькие. Вот. Происходит какое-то однозначное, то есть... Из-за того, что влияет музыка, которую слушаешь, влияет стихи, которые читаешь, на творчество. И, ну, то есть через себя пропускаешь этот опыт, и выливается что-то, бывает похожее, вполне возможно. Поэтому я не могу откреститься и сказать, нет, я там, ни в коем случае. На самом деле, любой человек творческий, он... подтыривает. Нет ни одного человека, нет ни одного творца, который бы не использовал опыт предыдущих поколений. Может быть, только первый там первобытный человек, который нарисовал там черту на стене, да. И то он эту черту стырил из окружающего мира, правильно? В этом нет ничего такого страшного.
0: Слушай, а чего Леха Ракитин слушает в машине?
1: Вот. У меня нет машины.
0: Хорошо. Когда ты идешь пешком на остановку, ты в наушниках ходишь?
1: Я на остановке не иду, я хожу пешком.
0: А, ты просто любишь ходить пешком. Ну, кстати, да, по Орлу мне вот тоже нравится ваш город, на самом деле.
1: Да, он компактный.
0: Когда через него проезжаю, мне все время как-то вот тепло становится. Не знаю, с чем это связано. Нравится мне ваш город. Вот, чего ты любишь слушать? Чего ты любишь слушать сам?
1: Ну, дело в том, что я меломан, поэтому я слушаю прям вот огромный поток музыки.
0: Любимые вещи, да?
1: У меня мои любимые исполнители — это Beatles, Nirvana, Radiohead из вот более-менее тех, которые сейчас существуют, группы, кроме Radiohead
0: и Nirvana.
1: Queens of the Stone Age, The Black Keys, Cage the Elephant. Ну вот, в общем, вот так, да. Ну, прям, потом я еще много электронной музыки люблю, типа Apex Twin, там всякие Outtaker, там.
0: Смотри, больше ты к западу склоняешься, куда-то туда, да? То есть русские...
1: Русский рок я не слушаю практически, да. Я люблю Тикилу джаз из русской музыки.
0: Угу. Вот. Кто тебе еще из наших нравится?
1: Ну, Тикилу джаз, да, я очень, очень люблю. Земфира нравится, да.
0: Ну,
1: наверное, все.
0: Ты слышал, кстати, что она объявила, что все?
1: Ну, это же это просто как бы она не будет себе выстраивать гастрольный тур, который там концерты через день, а концерты-то она играть будет. Точечные. То есть она не говорила, что она заканчивает. Все, я больше концертов давать не буду.
0: Значит,
1: играть будет. Точечные. То есть она не говорила, что она заканчивает. Все, я больше концертов давать не буду.
0: Значит, я неправильную информацию получил.

0: Итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. В эфире программа «Без воды». Название до сих пор актуально. Так я без воды и сижу с Нового года. Вот, сегодня у нас в гостях группа «Пластика». С вами сейчас диджей Зухер, а наш диджей Костецкий сейчас отдыхает в городе Воронеже. И не можем мы его никак подключить. Сейчас вот пока играла песня, еще раз попробуем его подключить в конференцию. Никак. Но, Леха, вот ты мудрый человек на самом деле. Сразу видно, что ты ходишь на работу пешком, не ездишь в машине. Подсказал замечательную идею. И вот оно, вот прорвало нашего человека-саксофона. Начал он сыпать вопросами. Ну, давай я, наверное, начну тогда зачитывать. Вот первый вопрос у нас из Воронежа. Леха, сколько человек из коллектива имеют образование и какое?
1: Имеется в виду музыкальное?
0: Ну, видимо, да, он у всех это спрашивает. Он занудный типан у нас очень. Он прям сразу начинает, у кого есть образование, кому оно помогло, а нужно ли оно?

0: Образования ни у кого.
1: Вот, ни у кого нет образования.
0: Ну, брали, там, барабанщик брал уроки в музыкальном училище, там, когда начинал заниматься барабанами у профессиональных преподавателей. Да. А так нет.
1: А так нет. Ну и правильно. Вот самое яркое выступление в истории группы какое у вас было?
0: Прям яркое-яркое. Не, ну, на
1: прям ярко-ярко, чтобы запомнилось. Ой, ну, извините.
0: На последнем нашествии было классно. Мы там зажгли, конечно. Мы молодцы, показали себя классно, с хорошей стороны. Прекрасный у нас был вот концерт в Туле, мы выступали недавно. И отличные концерты всегда в Орле. То есть на нашем родном городе мы собираем хорошее количество зрителей. Вот. На презентации сингла у нас был прям полный зал, там, биток. И это был такой драйв, угар и слэм.
1: Классно. Ты знаешь, вот на самом деле ты, наверное, не первый человек из города Орла. Не первый музыкант из города Орла, который говорит, что вот мы в Орле собираем очень много народу.
0: В Орле вообще ходят хорошо на концерты.
1: Вот. Вот я чего, к чему это вел. То есть в Орле ходят на концерты. Друзья, музыканты, все слышат? Сейчас в Орел ломанутся толпами. Толпами только что походили.
0: Ну, скажем так, есть в Орле одна фишечка такая, что в Орле любят свою орловскую музыку. То есть я общался с музыкантами из той же Тулы, да, они говорят, вот у нас на тульские группы в Туле, там максимум 100 человек ходит.
1: Не это ходят 100, врут. Врут, ну, безбожно.
0: Ну, максимум, в лучших самых случаях.
1: В самых лучших случаях 30-50 человек. Все. Вот. Вот, ну, предел.
0: А в Орле отношение очень трепетное у слушателей к своей музыке. Я не знаю, почему так сложилось. Может, из 90-х годов, когда у нас тут ежегодные были рок-фестивали, проходили там. Ну, хотя, наверное, в каждом городе в то время проходили рок-фестивали. Вот, не знаю, почему в Орле так сложилось, но вот мы, там, яйца Фаберже, вот, ну, они собирают 400 человек в Орле, мы собираем 400 человек в Орле, то есть постоянно. Там еще группы, которые по 200 собирают, там, по больше 100. То есть, ну, это вполне нормально. Люди ходят на орловскую музыку. Кроме того, что и ходят еще, естественно, на приезжих. Ну, на приезжих в основном известные группы, конечно.
1: Ну вот самое интересное, это много с кем из музыкантов общаюсь. Я всегда думал, что только в Туле такая беда, что вот, ну, не ходят на своих и все. На самом деле это везде. Это поголовно не ходят вообще. Приходят, вот рассказывали там, грубо говоря, какие-то люди, которые проезжают через город. Угу. Ты в этом городе выступаешь, и они тоже проездом приходят с удовольствием. А вот чтобы, допустим, там тулики пришли в Туле на концерт, угу, это какой-то бред. Вот, и по всей России. Везде вот все музыканты жалуются. Про Орел я вот второй или третий раз уже слышу, что вот всегда хорошо, всегда здорово, всегда принимают. Слушай, ну а какой, понятно, что Орел принимает хорошо, какой вот город тебе запомнился так вот, что прям ух?
0: Ну, мы не так много-то играли концертов в других городах, прям, ну, что прям. И бывает, концерты запоминаются, когда в зале даже никого нет.
1: Ну, это по-любому. Особенно в измененном-то состоянии, е-мое. Как же. Вот, Женя у нас нарисовался. Здорово, дружище. Он очень хотел пообщаться с пластикой. Так, в эфирном чате задает вопрос, началась ли программа. Да вовсю уже мы, сейчас скажу, сколько мы общаемся. Практически полчасика, да, общаемся. Вот, Жень, дружище, здорово тебе. Он
0: привет.
1: Прям очень переживал, что я, говорит, буду работать, а так хочу пластику услышать. И вот все, мечты сбылись. Так что давай, задавай вопросы, пиши нам. Давай, наверное, слушать следующую песню, да?
0: Да-да.
1: Что у нас там? Оставайся. Оставайся.
0: Оставайся. Тоже песня с последней пластинки про любовь.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 22.00 на наших зеленых системных. Мы выяснили, в чем была проблема. Skype до 10 просто Костяна не впускал. Наконец-то нарисовался наш, наконец-то, как директор программы «Без воды». Давай, Костик, здоровайся, ё-моё.
1: Ну, всем привет. Итак, на часах 10 часов вечера. Всем огромный по Москве большой привет. Рад, что я наконец-то смог своим голосом поразить всех слушателей. Она снимала, и что меня больше всего поразило, у нас, ребята, 17, почти 800 слушателей и очень мало комментариев. Поэтому давайте быстрее подсоединяться
0: к этому разговору. Это 600 человек за эфир прибавилось. Ну и... Да. Вообще красивая цифра. Смотри, 1, 3, 7, 1. Вот так вот.
1: Я хотел сказать другое. Я хотел вот прямо перед эфиром, когда мы только собирались созваниваться, в 20 часов 32 минуты было среди слушателей 12 500 людей. Буквально перед эфиром, минут за 15, их стало 16 900. И к данному моменту их всем... Да какая разница?
0: Я тебе могу сказать, что вчера, да, когда мы вели отбор на фестиваль, очень многие просто они хотели послушать. И я знаю, что они сейчас слушают, но почему-то не пишут, что-то стесняются. Друзья, давайте я еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96 47 5. Во-вторых, есть у нас Mail-агент неформатный Mail.ru. Ну и, конечно же, эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Находите его там, добавляйтесь. Тема заведена там прям огромными черными буквами написано. Я закрепил эту тему. На самом деле, я так подозреваю, она неудобно расположена.
1: Она, дело в том, что она комментарий не позволяет добавлять, потому что я пытался даже сам пробиться через эту тему, и она комментарий не добавляет.
0: Тогда я сейчас попробую ее открепить.
1: Да. Открепить. А я пока поговорю.
0: А ты пока потрещи, да.
1: Хорошо. Леха, ну привет, теперь уже в эфире.
2: Привет, наконец-то.
1: Да, наконец-то. Скажи, пожалуйста, у меня самый главный вопрос какой? Естественно, любые города, кроме Москвы, считаются провинцией. Ну, Санкт-Петербург, само собой, он культурная столица, там Россия, это понятно. Ты мне скажи, вот вы с вашей группой наверняка не раз уже пребывали в столице нашей Родины. Было такое дело?
2: Да.
1: Последние, вот буквально, меня интересует, в принципе, последние полгода, вот до конца 2015 года. Что, на твой взгляд, как музыкант, изменилось в столице? Ведь вы там были в это время, я за вашими выступлениями немножко проследил, там, где вы как выступали. Что там изменилось в плане людей, вот по сравнению до кризиса и после кризиса? Как люди начали воспринимать музыку? На кого они больше входят? И труднее ли стало ли молодым коллективом влазить среди этой, ну, общей массы?
2: Ну, дело в том, что на самом деле вряд ли изменилось количество людей, которые ходят на концерты. Там, ну, чуть-чуть, может быть. В Москве точно. Ну, у нас точно на концертах меньше не стало.
1: Ну, смотри, вот есть категории выступлений, категории сцен, на которые ты приезжаешь, и ты заранее уже знаешь, что сейчас будет просто драйв. Не только ты отдашь, ты, может быть, даже будешь в плохом настроении и отдавать ничего не готов. Но та публика тебя уже зарядит основательно, ты в этом уверен, и тебе поднимает настроение. В Москве есть такие заведения?
2: Да, мы вот любим играть вот в клубе Чайнатаун, например. Там, там всегда все прекрасно. Ну, в 16 тоннах хорошо. Хорошо, но специфически. То есть там специфические финансовые условия, я бы так сказал.
1: Смотри, ну вот что я вот заметил, допустим, когда мы приезжали в свое время со своей группой в Орел, ваш прекрасный город, пускай маленький, компактный, уже об этом разговаривали, но тем не менее, будучи в клубе, у нас, слава богу, можно рекламировать, Пинхаус.
2: Да.
1: Вот,
2: есть такой.
1: С замечательным руководителем Александром, которому, если он вдруг слушает, передаю огромный привет. Огромное количество людей, которые приходят действительно посидеть и отдохнуть. Приходят не нажраться и поругаться, а именно приходят посидеть и отдохнуть. Это повсеместно в Орле такой прием групп, даже вот из других городов и своих групп? Или же это единичный случай, там в основном так собираются люди тупо накушаться и тупо поругаться?
2: Нет, на концерты ходят, в Орле ходят. Мы вот сейчас как раз разговаривали по поводу того, что люди ходят на концерты в Орле хорошо. И, ну, это такое у нас. В этом плане у нас хорошо развита культура посещения мероприятий подобных, рок-концертов. Да, это не единичный случай.
1: А что вот в Орле на данный момент сейчас прям является собой такой оплот культуры? Где именно могут собраться музыканты между собойчик такой вот создать?
2: Парадоксально, но факт состоит в том, что в Орле сейчас нет вот прям такой очень цельной музыкальной тусовки. Ну, то есть, как вот это было в конце 90-х, в начале 2000-х, когда все вместе тусовались, Сейчас, может быть, молодые группы у них и есть такие вот между собойчики. Я думаю, даже, наверное, есть. Группы, которые постарше, типа вот мы, Яйца ФБЖ, мы дружим, но просто уже в силу возрастных особенностей, то, что семьи, работы, не всегда есть время эти сабантуйчики, между собойчики устроить.
1: Слушай, ну вот вопрос, как женатого человека женатому человеку. Скажи, семья зачастую тебе помогает или мешает в творчестве?
2: Всегда помогает, всегда.
1: То есть всегда на твоей стороне, что бы ты ни задумал, всегда рядом семья окажется, которая будет слушать твои песни, и самые первые слушатели, конечно же, будет твоя семья.
2: Конечно, ну да.
1: Это даже не обсуждается?
2: Вообще не обсуждается, но у меня уникальный случай.
1: Это хорошо, нет, это здорово на самом деле. И вопрос такой, вот начинается отбор сейчас на фестиваль «В омут с головой». Слышал, наверное.
2: Ну вот да, сегодня прочитал.
1: Вы заявку подавали уже?
2: Нет.
1: Чего так?
0: Гонорар у вас большой?
2: Нет.
1: Короче, Лех, я желаю вам поскорее подать заявку на этот фестиваль. Будет много обещающий, будет много народу. И, конечно же, коль ты говоришь, что вы... Я к чему изначально... Я долго подводил, но к чему я все это подводил? Дружат ли музыканты между собой? Есть ли между собойчики? То есть, как бы, в Воронеже вот в этом плане немного проще. Вот сейчас, допустим, проходит фестиваль «Рок-весна». Это не реклама, это просто проходит такой фестиваль. И там сейчас участвуют в отборе чуть ли не 20 с лишним групп. То есть, половина я знаю, половина я не знаю, но мне это без разницы. Главное, что они есть. И, то есть, почему-то мало заявок ученики поступают, но они просто не в курсе, они сейчас сосредоточены, видимо, именно на этом мероприятии. И, тем не менее, я говорю, почему вот между собой вы общаетесь, издалека, я говорю, начал, собрать всех в кучу и всем из заявку, а вот там как есть, так и пускай и прет, ё-моё, кому повезет, тому повезет, или, вернее, кто лучше, тот лучше, но тут уже лучше-хуже невозможно потеряться. Опять же, мнение жюри – это мнение сугубо личного каждого человека. Как вы смотрите на то, что вот ваш город, тем более там группа, у вас огромное количество, я знаю об этом.
2: Ну, я думаю, что просто есть у нас разделение такое жесткое. То есть есть люди, которые организовывают концерты, а есть музыканты. Мы не занимаемся организацией концертов, фестивалей, потому что тогда не будет времени на музыку.
1: Нет, я не про то, что фестиваль организовать, я по поводу того, что организовать, вот представить, что ваша группа...
2: А, заявочка?
1: Да и помимо заявки. Организовать такую маленькую тусовку, там, грубо говоря, один раз в месяц, каждый четверг, последний четверг там, месяца, ну, как знаешь, там, день города бывает,
2: раз в
1: году. Каждый четверг, последний четверг месяца собираются музыканты, все, кто хотят, неважно, у кого нашлось время, кто-то есть в таком-то месте, в таком-то клубе, обсуждение новых тем, новых проектов, всего остального. Было бы здорово, по-моему.
2: Ну, это такой очень романтическая такая фантазия, я бы так сказал.
1: Вот, а теперь по факту.
0: Фантазия.
1: А теперь, да, квазиумную фантазию. А теперь по факту. Вот смотри, у вас, я так понял, планируется новый проект. Вернее, ну, новое написание новых песен. Я слышал, вернее, но пока меня не было в эфире. Вы заготовили часть для своих поклонников немного новых песен.
2: Это у меня просто есть же группа «Пластика», есть мой сольный проект «Банев», который называется. Там сейчас, да, происходит. Я готовлю новую программу и вот буду вживую выступать как раз в Москве сначала, в «Китайском летчике» в апреле. Потом в Орле. У нас-то есть такой центр своевременного искусства, так называемый. Там интересное помещение для всяких перформансов. Вот. А «Пластика» мы пока не создаем новый материал, потому что у нас, в принципе, альбом вышел меньше года назад. И мы еще им не насладились на концертах.
0: Тут вот народ пишет в эфирный чат. Всем привет. Какие планы на лето по фестивалям у группы «Пластика»?
2: Пока никаких. Мы там пытались заявиться на парочку фестивалей, пока тишина. Может, нашествие будет. Но у нас с нашествием у нас всегда такая история, что мы узнаем о том, что мы играем на нашествии недели за две до нашествия.
0: Ну, как обычно.
1: Это как на Руси, понимаешь? Оно обычно. Монголо-татары, они тоже не сразу же объявили, что нашествие. Так что все нормально.
2: Заранее объявления не было.
1: Абсолютно правильно. Какая следующая песня звучит?
0: Да, давай я уже передам привет наконец-то. Тебя не было, потом тебя стало очень много. Просто баснословно много. Я не знаю, как тебя заткнуть уже, чтобы вставить хоть одну фразу. Вот, в эфирный чат написал Женя Красов, говорит, привет, ребятам, едем сейчас из Ливны в Москву, настроились в машине, слушаем. Вот, пишет, ребята из «Пластики» знают этот город, хотел бы передать им привет огромный, если они меня узнают и помнят. Бухали ужасно в 2000-х на каком-то концерте, удачи им и творческих узбеков.
2: Ага.
0: Вот так вот.
2: Спасибо, Женя.
0: Ну и теперь ставим, слушаем Испанию. расскажи нам про Испанию.
2: Расскажи нам про Испанию. Столица Испании – Мадрид.
0: Вот! Ты начитан, друг мой.
2: Эта песня про вообще написана на основе событий гражданской войны в Испании в 30-х годах 20 века.
0: Ты присутствовал при
2: ней? 36-39 год. Натолкнул меня на написание этой песни эпизод с поэтом Лоркой. И эпизод с его расстрелом, когда франкисты его просто вытащили и расстреляли.
1: А, вон ты про кого, ты с Лоркой, я думал про это, про Ани Лорок. Да-да-да, продолжай.
2: Да, вот про Лорку.
1: Ани Лорка, кто же не знает, старика Лорка. Так, ну ладно, что за песня, да, поехали. Испания.

войны не было.

0: Итак, друзья, 22:15 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, и с вами сегодня группа Пластика в программе «Без воды». Я тут потихонечку загибаюсь. Вот, ставлю коры в угол, уже весь исчихался и сплевался. По ходу дела заболел. Вот. Пророчат мне скорую смерть от рук тещи. Вот. Так что, ну, видимо, последний раз слышимся. Ладно, Костик, давай третируй Леху.
1: С превеликим удовольствием. Продолжая разговор. Леш, скажи, пожалуйста, ну смотри, у вас в основном песни, я так понял, у тебя, вернее, песни. В основном они сосредоточены на таких достаточно серьезных темах.
2: Да.
1: Они.
2: Часто. Не в основном, но часто.
1: Да, они не как бы. Не настраивают на позитивный лад, они не настраивают на негативный лад, они настраивают на реальность. Вот то, что есть, то я и пою, как говорится. Там, типа, не а-ля Чукча, конечно, что вижу, что пою, а именно вот ты сосредоточен на том, что успел сам почитать, успел где-то послушать, где-то посмотреть, где-то побывать, и пытаешься это передать через свою музыку. Правильно или нет?
2: Ну, все правильно, я хочу, чтобы моя музыка заставляла думать.
1: То есть, а не было у тебя никогда желания вот взять и написать про какую-нибудь, вот ты идешь по улице, пнул кота пинком, он упал там в водосточную трубу, оттуда вылез сантехник, этой кошкой кинул тебя в обратно, и на фоне этого написать такую вот интересную, не веселую песню?
2: Я просто не очень сам люблю слушать, скажем так, КВН в музыке, да?
1: Угу.
2: Во-первых. И понимаю, что написать талантливо КВН в музыке, который еще будет качать, на это способны единицы. Это я точно не способен на это. Вот серьезно. Если у меня получится, да, достаточно средняя какая-нибудь песенка. Я смогу написать, может быть, не супер смешно, но это будет нехорошо.
1: То есть ты не будешь этим проживать, эта музыка будет уже не твоя.
2: Конечно. Это такое ремесло. То есть ремесленно, вот именно технически, я, наверное, могу написать что-то подобное. Вот. Но это так не от души.
0: Не от души это будет. Не от души.
1: Слушай, Лех, понятно. А вот в плане бреда для своей. Ты говоришь, что семья тебя тем более очень сильно поддерживает. В плане бреда, вот для себя, для самого что-то отписать такое, вот, знаешь, в корне изменить. Как это было вот недавно, я буквально вчера смотрел, я не знаю, кто любит футбол, кто не любит, я вчера смотрел с большим удовольствием матч Бавария Мюнхен с Ювентус. Да. Угу. С огромным удовольствием смотрел, и периодически все-таки попадает на слух комментарии наших, точнее, ну как правильно сказать, разговоры комментаторов, лучше так. И вчера было высказано то, что Буффон, несмотря на свой уже почтенный возраст, буквально вот полгода назад или год назад, изменил свою жизнь в корне. То есть, если раньше он мог после матча там, или если промежуток выпить и пивка с сосисками баварскими, то теперь он ходит в церковь, теперь он занимается какой-то совершенно другой деятельностью, медитирует, отказался полностью от пива, связался с новой девушкой и вот в корне поменял свою, взял и поменял. То есть, как бы, вроде бы как ничего плохого, но в целом-то остался ли он сам собой, вот в чем вопрос, это раз. А во-вторых, не хотелось ли у тебя, не было у тебя такого желания, чтобы взять и вот иной раз так махнуть хвостом на 180 градусов, пускай ненадолго, но на 180 градусов повернуться?
2: Наверное, у каждого человека возникает желание раз и все поменять в своей жизни. У меня бывает такое желание, но это не касается семьи. То есть это касается.
1: Не-не-не, ни в коем случае семьи, я имею в виду образа жизни.
2: Да, вполне возможно. Ну, в принципе, я-то не веду какой-то там образ, разгульный образ жизни, у меня вполне умеренный. Поэтому, как бы там, единственное, что там увлечься каким-нибудь увлечением, типа буддизма, медитации, веганства, там, еще и прочих, как бы, у меня не возникало таких желаний.
1: Ну и слава, собственно, говоря, тебе Богу. Вот.
2: Но это не значит, что не возникнет.
1: Это я, да, кстати, зарекаться.
2: Не зарекаюсь, да.
1: Смотри, Леш, у вас группа, я уже по разговору там услышал, существует буквально там, сколько, 5-6 лет, да?
2: Нет. Тот состав, в котором мы играем сейчас, Пластик,
1: да, именно
2: он существует с 2011 года. А так Пластика с 1-го года мы играем.
1: Нет, я именно про последний состав, вот крайний.
2: С 2011 года.
1: Вот ты мне скажи, как музыкант, как лидер группы, насколько ваш коллектив в данный момент сбит, вот прям вот не разбит ничем?
2: Сейчас мы находимся в самой лучшей спортивной форме. за всю историю группы. Сейчас это точно, потому что мы после того, как записали последнюю пластинку, мы из-за записи в таком формате оказалось, что вот мы записывали пластинку, я уже говорил Зухеру, полностью вживую. Mm-hmm. То есть без наложений, мы прям стояли в студии и сразу записывали там песни. Дубль за дублем, дубль за дублем. Мы вышли из студии, и мы поняли, что мы играем раз в 10 лучше, чем играли до этого.
1: То есть вам самим даже понравилось?
2: Нам самим. Звукорежиссер это отметил. И все люди на концертах после записи альбома отмечают, что группа выросла в качественном плане. То есть мы на концертах стали играть гораздо лучше.
1: А вот такая вот, давай сделаем непростую рекламу. Скажи, пожалуйста, что за студию в Орле позволяет возможность молодым музыкантам раскрыть целиком полностью?
2: А мы не в Орле записывались, мы в Москве записывались.
1: Так и бог с ним, давай за Москву.
2: Студия Powerhouse называется.
1: Ну, чтобы молодые музыканты накопили денег из копилки, разбили пару копилок и поехали.
2: Ну, да, там относительно недорого. Относительно других московских студий это недорого, это довольно демократично. Вот.
1: Я думаю, в принципе, есть возможность туда подъехать любому из начинающих музыкантов, у которого хотя бы есть...
2: Ну, тут еще фишка в том, что студия должна сама сказать, что послушать демозаписи, сказать, вот да, мы возьмемся. Или... Потому что, естественно, они оставляют право за собой отказать любому. Просто из-за того, что мы это писать не будем. Да.
1: Мы отвлеклись, все равно, давай вернемся к группе «Пластика». Скажи, откуда это название, или был вопрос?
2: «Пластика»?
1: Да.
2: Нет, вопроса не было.
1: Откуда взялось ваше такое замечательное название «Пластичный»?
2: У меня была группа до «Пластики», называлась «Beetlejuice». Мы играли там такой, рэп-кор такой, нью-метал такой. И когда мы придумали название к «Beetlejuice», у меня возник вариант «Пластика». Но его не взяли. Я подумал, что если у меня будет следующая группа, назову «Пластик».
0: И поэтому загубил группу Beetlejuice только для того, чтобы появилась на свет «Пластик».
2: Не, ну она прекратила свое существование по объективным причинам просто.
0: Ну, пара музыкантов спились, а остальные не пришли.
1: Нет, там, знаешь, ситуация другая, Захар. То есть, знаешь, как вот первый ребенок, жена сказала, нет, будет Ванечка. Хорошо, Ванечка, но следующий, как хочешь, но будет Илья. Хорошо, да, через два года родилась девочка, я тебе сказал, Илья.
2: Илья, мужик, значит,
1: сказал,
2: Илья,
1: мужик, да, сделал.
2: Примерно так и был.
1: Ну и ничего страшного, это здорово. Какая следующая песня?
2: А следующая песня, что там у нас, «Кури», по-моему, да?
0: «Кури», да.
2: «Кури» — это песня не «Пластики», но мы «Пластика» играли ее на концертах пару раз, но это песня моего сольного проекта «Банев» изначально.
1: «Кури» — это про...
0: Это как, Зухеру, сельхоз, это Зухеру, Зухеру, сельхоз. Типа «Кури».
1: А, я думал, это про фермер. «Кури». Ну, я понял.
2: А, нет, это глагол.
1: Это глагол, все, это хорошо. Это рядом с военкой где-то рядом. Она курю, а вы кури. Ну и нормально.
2: А мы кури, да.
1: О чем
2: песня? А мы ей говорим, мы эту песню военку говорим. Кури. Она говорит, курю. Ну и кури. Песня? О, Господи. Это песня о том, о круговороте жизни. Вот этом, когда ты не успеваешь даже раз остановиться, потом... И успокоиться, побыть в тишине и подумать, блин, оценить свои возможности там. И, ну, вот когда хочется островок спокойствия в этом буре, в этой буре. Вот так.
1: Да. Посиди, перекури и подумай хорошо.
2: Покури, да.
0: Поехали.
1: Вопросов нет, давай.
0: Пошел я, покурю.
1: Да, и я.

0: Понедельник день тяжелый, а у меня, видимо, пятница будет не очень. Итак, друзья, 22-27 на наших зеленых системных, еще у нас целых полчаса в запасе. Вот, сегодня у нас в гостях группа «Пластика», Леха, самбля без ансамбля. Вот, Леха.
1: Да.
0: Большой ли у тебя, я многим задаю этот вопрос, вот как обычно пишем песни, да, в тетрадочке, и складываем их на полочку. Вот, и есть две стопочки. Одни поем, другие так и лежат на полочке. Вот у тебя большой процент в соотношении пою-не пою?
1: Нет, небольшой.
0: То есть у тебя все стреляют в основном?
1: Ну, просто... Дело в том, что когда сочиняешь песню, ну, в общем, это все относительно. Кажется, ой, классная какая песня, там тук-тук-тук, записываешь ее, а она оказывается не очень. Ну, то есть не очень воспринимается публика. И наоборот, песню, которая, казалось, там написал одной левой, там где-то задней ногой, там, и ну, думаешь, на всякий случай давай хоть запишем. Для до кучи, хлоп, самая лучшая песня группы. Вот типа там «Дождь» вот у нас. Я ее написал еще в троллейбусе, ехал просто. Развлекался.
0: Ну, выстрелило же.
1: Да. Поэтому я стараюсь все песни, которые сочиняются, доводить до варианта, когда ее можно послушать.
0: Хорошее правило. Ну, получается всегда?
1: Нет, естественно, какие-то песни хуже получаются, какие-то мы там, какие-то лучше. Нет, ну, если бы у меня все песни были очень крутыми, я бы сейчас... был бы где-нибудь в другом месте, наверное.
0: А ты считаешь, вот ты сам считаешь, у тебя крутые песни или нет? Мне сегодня звонили ребята, говорят: «Зухер, мы в субботу играем, приходи, у нас альбом новый. Ты знаешь, нам очень нравятся эти песни». Вот ты, как тебе сказать, получаешь удовольствие от того, что ты... Нет, даже не так, наверное, не так я выразился. Короче, ты кайфуешь от своих песен сам по себе, вот сидишь и думаешь: блин, я охуенен. Такое бывает у тебя?
1: Не всегда. Даже обычно не бывает. Но, естественно, если бы мне моя музыка не нравилась, да, то есть я бы ей не занимался, потому что иначе это мазохизм какой-то. Ты занимаешься музыкой, и она тебе не нравится.
0: Не, ну она может нравиться, но вот чтоб прям вот...
1: Ну, я довольно объективно оцениваю свою музыку. Я понимаю, что какие-то вещи, там, ну, процентов, наверное, 70 треков, они... Ну, скажем так, останутся вот в этом времени, да, скорее всего. То есть где-то там, может, и вспоминать никто не будет.
0: То есть про любимых песен своих у тебя всего 30%?
1: Да, и эти песни, они не самые популярные зачастую, то есть это не связано.
0: Костик!
2: Да?
0: Ты что замолчал? То тебя не заткнешь, то ты пропадаешь. Неизвестно куда.
2: Я же должен выслушать до конца. У меня вопрос такого плана. Лё, я всегда люблю, конечно, группы, которые к нам в передачу поступают. Но, тем не менее, расскажи о музыкантах, которые участвуют в твоем коллективе. Фамилия, имя, отчество, на чем играют. И как давно с тобой дружно дружат.
0: Значит, сколько раз морды друг другу били? Вот это обычно интереснее.
1: Вообще ни разу не дрались. Ни разу. Вообще есть группы, которые там дерутся внутри коллектива. Да, я знаю. Даже... Вот, но у нас такого никогда не бывает. Естественно, бывают там конфликты какие-то, там, ссоры, но...
2: Но все равно, представь, вот с тобой как бы сегодня все познакомились, и до этого тебя многие знали, а вот представь всех участников твоего замечательного
1: коллектива. Да, да. Значит, на бас-гитаре играет Олег Шмелев, как раз вот самый свежий участник нашего коллектива. В 2011 году мы его с помощью кастинга нашли. Вот, когда нам понадобился бас-гитарист. Вот, потом барабанщик Андрей Соловьев играет с 2009 года в группе. Мы с ним раньше играли в одной вместе, в параллельном проекте. Группа называлась «Табула Раса» Орловская. Мы играли, ну, такой металкор такой. Я там пел какое-то время. И этот барабанщик из этой группы, я его к себе украл. Вот. И гитарист наш Олег Белоусов, житель города Томска, сейчас проживает в Москве. Он гитарист в группе «Пластика».
2: Слушай, ну вот вопрос такой невольно возникает. А каким образом у вас происходит репетиция?
1: У нас все просто. Мы втроем, то есть ритм, секция, барабаны, бас и я как гитарист. Я же тоже гитарист, типа.
2: Хорошо,
1: понимаешь, потому что...
2: Понятно.
1: Вот, мы втроем делаем каркас песни. мы его отрепетируем. Вот, потом посылаем эти демки, которые мы записываем прям, ну, на диктофон, прям нашему гитаристу в Москву, он придумывает свои партии, дописывает сверху, предлагает. Потом приезжает на репетиции, и мы их доводим уже до ума все вместе.
2: Ну, вообще, процесс от нуля до 100% много занимает времени?
1: Ну, вот, когда мы... Тогда на примере. Последний альбом «Лети, лепесток» мы сочиняли немножко... Ну, раньше... Сейчас объясню. Раньше я сочинял песни дома под гитарку для пластики. Приношу песню там, нравится, не нравится, делаем. Или нравится, нравится, не делаем. Вот. А перед последним альбомом мы решили изменить подход к сочинению. И, в принципе, все песни я сочинял вместе с ребятами на репетиционной базе. То есть мы приходили там и ковыряли. То есть я там какие-то кусочки предлагал, и мы, то есть, выстраивали трек от начала прямо на репетициях. Вот. Мы начали в октябре месяце, а альбом закончили записывать в марте.
2: Лёш, слушай, ну а вот без ложной скромности, если сказать, вот как бы ты сейчас группу «Пластику» поставил на уровне с какой группой из популярных в настоящее время?
1: По уровню популярности?
2: Да. Ну, нет, я имею в виду по уровню исполнения, по уровню классности. С кем бы вот сейчас, без ложной скромности, я говорю, опять же, не надо говорить, что все группы хороши, все это понятно. Я говорю, вот на уровне, на каком уровне вы сейчас, как вы считаете, держитесь?
1: Ну, группа «Зорги», например, наверное, да.
2: Угу. Опять же, это москвичи, так это.
1: Не, «Зорги» Питер, это бывший «Текила Джаз».
2: А, «Текила Джаз», понятно. Понятно. То есть вы все-таки не претендуете на тех, кого слушает вся страна и бывший Советский Союз?
1: Просто очень сложно сравнивать. Я, честно говоря, я понимаю, что мы как группа, да, мы звучим не хуже. Там, условный, там, «Мумий-тролля», да? Угу. Вживую. Но объективно давать оценку сложно, сами понимаете.
2: Не, ну просто я тебе к чему говорю. Вот, допустим, смотри, вот я о своей группе говорю. Мы, понимаешь, мы вот, я себя могу сравнить сейчас, вернее, наш коллектив, могу сравнить сейчас с Джо Дассеном. То есть о нас кто-то знает, но многие уже 99% не помнят, понимаешь, что это было такое. Точнее, о нас 99% не знают. Я, если взять на уровне современных исполнителей, могу, в принципе, по качеству исполнения сравниться... Ну, с многими, достаточно многими группами, такими как Чайфы, такие как ДДТ, по уровню исполнения, опять же, не по качеству, а по уровню. Если по уровню музыкального сопровождения, вот, с кем вы сейчас из современных рок-групп могли бы подойти, вот, вместе пожамкаться руками, пообняться и выступить на одной сцене? Ни один другого, как говорят, баланс не нарушает.
1: Ну, органично, наверное, с группой «Сплин» было бы выступить. Органично. С точки зрения содержания.
2: Я именно про органичность говорю.
1: Да.
2: То есть, в принципе, если была бы возможность, так, ну, в принципе, она, я думаю, удастся после нашего эфира, и как правильно, до этого я уже поддерживаю идею, то, что многие, кто был в неформатке, уже сейчас имеют более высокий статус в плане исполнения. То есть, в принципе, со «Сплинами» вам рядом можно стоять спокойно, и вы друг другу не помешаете.
1: Я думаю, нет.
2: Вот. Замечательно. Ну, я думаю, там в ближайших следующих передачах этого года будет у нас группа «Сплин», да, Зухин?
0: Да, ура. Без проблем.
2: Дотянемся потихоньку.
0: Достроим. Ладно. Студию, наконец-то, нужно достроим, да. И уже сможем звать, Лёх, всех, кто просит.
2: Лёх, тебе вопрос такой, как, да? Коль ты все-таки занимаешься, и до этого там в разных коллективах ты, естественно, играл. Сейчас это проект «Пластика», я так понял, целиком полностью твой.
1: Да.
2: Вот, насколько у тебя построена в группе иерархия. Это у вас монархия сплошная или демократия все-таки присутствует?
1: Ну, ребята называют меня худруком. Худруком. Шутку.
2: Уже название неплохое.
1: Там, что скажет художественный руководитель коллектива? Но на самом деле нет, у нас очень ровные отношения. У нас нет такого, что там я начальник или там.
2: То есть, в принципе, у вас в балансе может все соблюдаться. Вы можете друг другу что-то подсказывать.
1: Мы группа.
2: То есть ты думаешь, что данный состав коллектива это надолго?
1: Нет, я очень бы хотел этого. То есть, я очень хочу, чтобы мы играли все время одним составом. Я надеюсь, что так и будет. Но предыдущие составы группы «Пластика», хотя это самый долгий, кстати, вот мы вот 4,5 года играем, дольше ни с одним составом мы не играли в «Пластике». Вот реально. Так что, наверное, наверное, живучий состав.
2: Слушай, а вот такой музыкальный вопрос, чисто музыкальный. Вы выходите на сцену, мы, ну, со многими группами на эту тему разговаривали, тем не менее. выходите на сцену, и внезапно начинаешь там, допустим, кто-то начинает играть вступление, в другой тональности. Бывало такое, что вся группа, вот нынешняя, я имею в виду, ну и хер с ним, другая так другая, и подхватывают, и как-то вот как, таким потихоньку тяп-ляп, но получается в итоге красиво. Было такое?
1: У нас настолько отрепетированные треки, что такого просто быть не может.
2: Ну хорошо, а вступили не вовремя? Или как-то словиться, я говорю, были такие вот, не то что косяки, это не косяки, это рабочий процесс, тут нельзя...
1: Ну конечно, конечно, внутри концерта ведь бывают там всякие, но на самом деле вот что-то как там вступить не вовремя или еще чего-то, это все зависит от, в первую очередь, от ритм-секции, бас-барабаны, да? Вот за последние там, вот сколько мы играем, наша ритм-секция там ошибалась, может, полтора раза.
2: Ну, в принципе, то есть проценты то есть определенные.
1: Это полтора раза.
2: Полтора раза.
1: Да, не 1.5%. Там просто машины. Роботы. Я не знаю, как они играют это все.
0: Ты счастливый человек, с тобой играют роботы, слушай.
1: Мы гитаристы, там, мы, конечно, можем себе позволить там приземлиться не туда, хватануть что-нибудь не то. Вот, но ритм-секция барабанщик с басистом играют просто изумительно.
2: Слушай, ну давай сейчас приземлимся на следующий трек. Как он называется?
1: Следующий трек, давай, я знаешь...
0: Там, Зихар, ты... там у нас как бы стоит Одиссея, но я думаю, я тебя без воздуха-то не отпущу с эфира.
1: Ну давай воздух, конечно.
0: Давай воздух, наверное, послушаем.
1: Конечно.
0: Достаточно приятная вещь. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:42 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика» в лице Лехи, солиста и как художественного руководителя группы.
1: Коллектива.
0: Коллектива. Лех, ну вот воздух. Воздух. Удачная находка. Вот честно.
1: Спасибо.
0: Прям вот очень выделяется. И из твоего творчества тоже. Что тебя вообще сподвигло на такое? Или это была очередная поездка в троллейбусе?
1: Нет, сейчас скажу. Просто захотелось что-нибудь речитативное написать там про любовь, и все.
0: И получилось.
1: Да?
0: Получилось не кисло. Я считаю, вот прям, наверное, одна из важнейших вех.
1: Да, наверное, одна из лучших песен наших.
0: В твоем,
1: согласен, да.
0: Вот, ну что, у нас, смотрите, у нас осталось, ну, грубо говоря, 15 минуточек. Есть у нас одна длинная песня на 6 минуточек, то есть 9. Вот нам можно или разбить эти 9 минут и добавить еще какую-нибудь песенку, или 9 минут потрепаться, как ты вот сообщишь?
1: Давай потрепимся.
0: Конечно. Костик, ты готов трепаться 9 минут?
2: Есть, Костик, я трепаюсь.
0: Даже когда не в эфире трепаюсь. Пивко есть?
2: Yes, of course.
0: Хорошо тебе.
2: Ну, я мало того еще и выздоровелся, блин.
0: А я наоборот, я вот помираю, прям реально.
2: А, Лех, смотри, вопрос, да? Какого плана? Послушаю вот сейчас эту песню и скажи, пожалуйста, она как давно была написана?
1: Еще раз, какая песня?
2: Вот
0: воздух,
2: последняя.
0: Воздух.
1: А воздух? В 2011 году.
2: У меня, знаешь, какое-то невольно сформировалось впечатление, то что они слезали ли с вас стиль вот после этой песни группа «Пицца».
1: Нет, они в то время уже начинали играть. Вряд ли. Нет, конечно.
2: И второй вопрос. Смотри, сочетая речитатив и сочетая мелодику определенную, насколько сложно тебе перестраиваться как вокалисту между двумя фактически разными стилями абсолютно?
1: Мне сложно в первую очередь с той точки зрения, что я не очень хорошо запоминаю слова своих песен.
2: Это нормально, это всем нормально.
1: А в речитативе этих слов гораздо больше. Соответственно, лаш... С моей стороны, я могу забыть больше слов, чем в обычных песнях, где поется.
0: Вот есть великая штука, называется пюпитр.
1: Бывает такой свет в зале, что на сцене, что не видно ничего.
0: Я вот без пюпитра вообще никуда. Мне всегда говорят: Зухер, ну как так? Ты обязан помнить свои песни? Я говорю: нет, не могу. Не могу.
1: Да. Вот поэтому с речитативом проблема у меня. Поэтому я, как бы, наверное, мог бы хип-хоп проект какой-то сделать, но у меня минимальное количество речитативных песен, так скажем. Потому что я просто боюсь.
2: Леш, но в ближайшее время, вот смотри, существует же некоторое такое понятие в музыке, там не только речитатив, это речитатив сейчас, он там под рэп подделывают, еще под что-то, ведь многие и предыдущие исполнители, которые, я имею в виду советских времен, даже включая Владимира Семеновича Высоцкого, просто рассказывали во время музыки, тоже вот, стихи просто рассказывали во время музыки. Почему бы не удариться в это, коль ты делаешь сольный проект, тем более?
1: А я не пишу стихов практически.
2: Что так навеивает на тебе?
1: Почему я не пишу стихов?
2: Да.
1: Ну, я никогда себя поэтом не ощущал. Я пишу тексты песен, а тексты песен я пишу уже под сочиненную мелодию. А стихи это подразумевает, ты сначала пишешь стихотворение уже, правильно? Без всяких там.
2: Ну а почему не начать писать, допустим, рассказ? Просто рассказ,
1: вот
2: любой.
1: Начал писать стихи, да. Начал месяц назад. Давно, лет 10 не писал ничего. Месяц назад начал писать. Что из этого получится, пока не знаю.
2: Но это творчество войдет в твой сольный альбом?
1: Нет, стихи не войдут. Я просто думаю их как-то по-другому реализовать. В сольный альбом войдут песни, другие песни там.
0: Слушай, ну раз уж такая оказия вышла, давай-ка ты нам про Банева расскажи. Что за Банев? Почему Банев? Чего ты от пластики откололся? Или что? Как? Что навеяло?
1: Ну, просто я в какой-то момент понял, что часть песен, которые я приношу в пластику, но она как бы отвергается там и музыкантами, и, собственно, и органически. То есть она не для которой я приношу в пластику, но она как бы отвергается там и музыкантами, и, собственно, и органически, то есть она не для пластики. Ну а куда их девать?

0: Это музыка электронная, часть аранжировки мы подсасываем с лэптопа. Как делает, собственно, практически вся прогрессивная электронная общественность, не стесняясь.
1: Слушай, ну а вот тебе самому не будет обидно? Вроде как у Пластики, смотри, уже такой есть определенный коллектив фанатов. Есть люди, которые на вас ходят и знают, что они получат.
2: А почему драйв обидно, Костик? Это же другое. Это другое совсем.
1: Не, ну почему это другое? Они же, понимаешь, у каждого человека, который что-то любит, это, знаешь, как мама с папой. Тут мама с папой вместе, понимаешь, играет для тебя, а тут внезапно взял папа и вот решил заняться своей деятельностью. И тут уже, понимаешь, уже начнется в голове фанатов немного другое понимание вопросов.
0: Да, мне кажется, у нас такие слушатели интеллигентные и культурные, что они прекрасно все понимают и не парятся по этому поводу. Они с удовольствием придут и ко мне на сольный проект, и на Пластику.
1: Хорошо, а как ты думаешь, после этого проекта группа, как с группой отношения будут? Все понимают или же...
0: Так у меня этот проект, он с 2012 года уже существует, поэтому все нормально, параллельно существует.
1: То есть ты изначально подготовил к тому, что, ребята, вот есть такой проект, и я его буду осуществлять потихоньку?
0: Да, просто мы никогда, до последнего года у нас не было ни возможности, не могли реализовать живые выступления, вот так скажем. То есть я думал, как это все можно по... вживую исполнять, какие партии исполнять, какие музыканты сами должны играть. В итоге вот пока вот в этом году только пришел к выводу, что мы будем играть вдвоем.
1: Вживую. Слушай, ну не теребим мы тебе душу, давай не будем залазить глубоко у тебя в сознание, ни к чему это все нужно абсолютно. Как получится, так получится на самом деле. Вопрос у меня такой, ну, предкрайний. Смотри, наступила весна 2016 года, наступили предвыборные кампании на разные фестивали.
2: А конец света так и не наступил.
1: Ну, это понятно. Куда ты со своей группой, с группой Пластикой, все-таки собираешься окунуться с головой?
0: В смысле, в какой фестиваль? Или куда? Или что? Что? Я не понял.
1: Какие фестивали ты планируешь своей группой добавить, как-то окрасить свои фестивали своей группы? Куда вы собираетесь подать заявку?
0: В омут с головой, да?
1: Да, ну это понятно, это само собой уже договорились.
0: Мы подали заявку на несколько фестивалей. Ну, на самые известные. Там «Окна открой», там, вот, кстати, в Воронеже «На чайку» мы подали, нам отказали.
1: Ой, ты не поверишь, «На чайке» многим воронежским отказали, так что ничего страшного.
0: Ну вот, там, то есть...
1: Еще мы доберемся до организаторов.
0: На «Доброфест» мы подали заявку. Ну, еще куда-то, на питерский какой-то фестиваль. Ну, несколько фестивалей. Куда вылезет, собственно? Я не могу сказать, сейчас предполагать, где нас возьмут, а где нет. Ну, хотелось бы, конечно, покататься, а там посмотрим.
1: А насчет «Чайки», Лёх, не парься, потому что это...
0: Вообще не парься, это я просто как бы к слову.
1: Я вот тоже к слову тебе говорю, это фестиваль, я так понял, даже живя в этом светлом городе и пользуясь некоторым преимуществом, находясь поблизости к этому фестивалю, это сугубо коммерческий проект какого-то дядьки, которому нужно куда-то деть деньги, и некоторые люди, воспользовавшись чужими деньгами, начинают сами себе делать хозяев, понимаешь? Понятно. Поэтому не парься, если кто-то из нас, из организаторов фестиваля «Чайки» меня слышит, я буду очень рад пообщаться с вами лично, причем в самой грубой форме. Но это отдельный разговор. Так, Лёх, давай теперь...
0: Да.
1: По поводу вашей все-таки группы. Смотри, Пластика уже существует в нынешнем коллективе, в нынешнем составе 5 лет, можно сказать так смело. За эти 5 лет, насколько вы выросли от того, что было, и того, что стало? На твой взгляд, что выросло в самую первую очередь?
0: Уровень исполнительского мастерства, сыгранность группы, чувство... То чувство, когда ты играешь на сцене, и ты вообще не заморачиваешься на то, что может кто-то что-то там дернуть не то ли лжануть. То есть все равно мы выгребем, вылезем, и никто, в принципе, не поймет, что лажа.
1: А, Леш, такой вот просьба такая. Вот скажи, молодые музыканты, сейчас многие молодые группы только собираются, такие там прыщавые мальчишки берут старые гитары у папы из загашника, собираются, начинают играть. Что бы ты вот посоветовал с высоты уже прожитых музыкальных лет?
0: Играть.
1: Это понятно.
0: Играть.
1: А, ты именно про музыку говоришь, да?
0: Да.
1: Я все
0: играю, заниматься, писать песни, стараться. Тебе говорят там, блин, какое-то говно у тебя получается, а ты такой думаешь, ну и что, я все равно буду писать песни. Опять пишешь. Лет через 15 что-то происходит.
1: А, ну как Стас Михайлов, да, я понял.
0: Нельзя останавливаться. Но вот у меня просто даже личный пример, ну, у каждого, наверное, есть личные примеры, когда там и был у тебя какой-нибудь там знакомый, талантливый там музыкант, писал прикольные песни, потом в какой-то момент разочаровался, ну, от того, что ничего у него не получается, ни известности, ни каких там дивидендов. Да, пошло оно все, и

0: и работа, карьера, и, не знаю, пиво по выходным с пацанами. Все.
1: Ну, в общем, свел себя к бытовухе.
0: Да, да. Вот именно из-за разочарования, то есть из-за неверия в свои силы, из-за того, что слишком много критики какой-то или еще что-то. Потому что я честно могу сказать, ну, то есть послушать раннее творчество любого исполнителя, там, мое в том числе, ну, это какой-то несусветный бред.
1: Ну, это с высоты прожитых лет.
0: Да, в тот момент, если бы я это понимал тогда, я бы завязал бы сразу.
1: Ну, был бы у меня такой код,
0: короче,
1: может, люди, я не женился.
0: Не понимаете того, любите свою музыку. Вот я о чем могу сказать.
1: Вот, это молодец. И, знаешь, я вчера буквально наткнулся в этом во ВКонтакте фотографии одной американской или английской журналистки, не помню, старые фотографии 80-х годов, может быть, уже видели.
0: А, Джанет Грей там с...
1: Да-да-да, с Виктором Цоем, да. С Гребенщиком, еще со многими там. Ты знаешь, вот смотрю на этих пацанов и, в принципе, вот вижу себя, ну, тоже уже несколько лет назад, но тем не менее. Видя себя в этой компании дружной, то есть, сказал бы, тогда ребятам тоже ведь, в принципе, ничего особого такого не светило. То сейчас они, да, рок-звезды. Сейчас они имеют то, чего тогда, о чем тогда еще не могли даже подумать.
0: Да, они даже мечтать, мне кажется, не думали об этом.
1: Вот перед тем, как мы услышим следующую песню, хочу пожелать вашей группе глобального процветания. Понимаете, вот когда зима на дворе, будьте как подснежен. Вырастайте внезапно и везде. Вот что я могу вам пожелать вашей группе.
0: Спасибо большое, Костя. Спасибо большое, Зухер. Вы просто сегодня скрасили мой вечер.
2: Леш, предлагаю тебе сейчас нажелать всего слушателям, рассказать, какие ближайшие где концерты, куда приходить. Под занавес мы поставим Одиссею.
0: Угу.
2: Вот. И скажем всем до свидания.
0: Да. Огромный привет и респект слушателям неформатного радио. Я думаю, мы не последний раз на волнах этой прекрасной радиостанции. Вот. А также, наверное, на мероприятиях, которые вы организуете, постараемся попасть. Что еще сказать? Нас в ближайшее время можно услышать группу «Пластика». Пока у нас стоит дата. Это Минск, 15 мая. Так что, жители Беларуси, приходите к нам на концерт. Мы очень вас будем рады видеть. Мой сольный проект выступает 21 апреля в китайском летчике Джао-Да, Москва, и в городе Орел 23 апреля. Увидимся на концертах, слушайте прекрасную музыку. Дружите с хорошими людьми, а с плохими не дружите.
1: Это про тебя, Зухер, с тобой дружить нельзя.
2: Со мной нельзя дружить, да, я плохой. Все, друзья, всем удачи, любите друг друга, не болейте, пусть все будет у всех хорошо. Услышимся теперь со мной и с Коняшкой в среду, а со мной и с Костюхой в следующий четверг.
1: И в следующий четверг, пардон, перед тем, как мы сейчас поставим следующую композицию, у нас в гостях будет группа Карбофос из города Рязань. Поэтому все любители данной группы, подсоединяйтесь.
2: Все, друзья, всем пока, всем удачи.
0: Пока.
2: Услышимся.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и Квантину Фигаро.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа,

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем. Пак.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, привет, други и подруги. Очередной какой-то там у нас вторник сегодня, 9 часов вечера, и значит, что программа «Неформатная бомбардировка» снова в эфире. Запись нажал. Олежек, привет. Народу много, всем привет. Антоха, Мира, Квазар, кто тут у нас еще? Витос, здорово. Стрела Морфея, привет еще и вам. Кирюша, здравствуй. Генка, привет. Я смотрю, у вас там вообще красота. Геннадий, вот у вас хоть есть зима. Зима, и твоя суровая собака тоже к зиме готова. Вот, но у нас совсем другая ситуевина. У нас снега нет в Ашпе. Олежек, я тебе соболезную. Есть такая каста людей, которые портят машины во дворе. Есть такие ублюдки. Ну, ничего с этим не поделаешь. Могу тебе только сказать, подними руку, махни и скажи, да и хрен с ним. Вадимка, здорово. Здорово, дружище. Вот, ну что, сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы все перебрались в Discord. И, собственно, все вот эти вот привет, я сейчас передавал именно в Discord, потому что там нормально, там не тупит лента, не надо обновлять каждый раз страничку, чтобы посмотреть, есть ли комментарии, поэтому музыканты, кто сегодня участвует, милости просим, давайте перебирайтесь туда, ссылочка на наш Discord есть у нас в группе во ВКонтакте, там большая жирная кнопка «Эфирный чат», тыкайте в нее, и там все инструкции есть. Вот, ну и, собственно, посмотрел я, что у нас там наголосовали за 3 недели. У нас почему-то эта бомбардировка получилась не через 1, а через 2 недели. И за 3 недели наголосовали, понимаешь, прям вот совсем все тухло. Совсем все тухло, поэтому, наверное, даже я не буду выбирать никаких ништяков, потому что даже прям вот обидно. Победители прошлой программы ЛТП лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Собственно, ставим их, слушаем. Ну и забираем этот трек в постоянную ротацию на неформатное радио. И через буквально 3 минуточки нарисуюсь, собственно, и продолжим. Давайте пока все подтягивайтесь. У кого есть что налить, наливайте. У кого нечего налить, насыпайте закуску в стаканы.

Итак, друзья, приветище еще раз всем, кто к нам только что подключился. Привет iTunes. Spotify больше привет не желаем. Spotify вообще удалился из России и поудалял к херам все русскоязычные подкасты. Поэтому, как бы, Spotify, пока больше мы с тобой не дружим. Вот, но тем не менее, Google подкасты есть туда тоже привет. Ну и слушателям, как это называется, я все время забываю, как оно называется. Ну, неважно. Вы, кто нас сейчас слушаете, вы как раз вот, кого я не назвал, вам тоже привет. Вот, друзья, во-первых, хочу сделать объявление такое грандиозное на лейбле «Неформатное радио». Поменялся номер телефона. Вот, на сайте мы его пока еще не поменяли, но тем не менее, если будете звонить, а там не пугайтесь. Вот, на сайте скоро все перепишем, будет правильный номер показан. У кого, кстати, кто йотой пользуется, ну-ка напишите мне быстренько в эфирный чат. Сейчас я вам открою. Короче, говно йота стало. Вот не зря их Мегафон выкупил. Йота теперь тоже говно. Итак, ладно, давайте начнем уже все-таки мы рассматривать первую композицию из 10 представленных нам компаний Бомба Питер. Ребят, честно говорю, ни одну не слышал, ни одну не знаю команду. Не, знать-то, может, и знаю. Вот, а вот чтобы слышал, не слышал. Опачки! А у нас тут, короче, у нас тут нежданчик. Нежданчик. Сочи бусики у нас уже были. В прошлой, сука, прям в прошлой, сука, программе «Бомбардировка». Ну ладно, будете у нас вне конкурса. Будете вне конкурса у нас звучать. Вот, так, ладно, первая команда у нас «Вертеп». «Вертеп» и называется песня «Считалочка». «Считалочка» с буквы «Ш». «Щ». «Считалочка». В садике умеют дети писать правильно слова? Умеют. А панки взрослые не умеют. Так, написан арт-проект от Романа Смирнова и Андрея Васильева. Старинная питерская забава, застольные песни для друзей. Трек «Считалочка» заглавный на недавнем макси-сингле, предвещающем альбом. Я так понимаю, это Питер. Опять не написано, кто откуда, но тем не менее ставим, слушаем. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие выступления в Discord и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Сегодня во время эфира там народу нет, но после эфира туда мимоходом заходит много людей. Если кому-то понравились, чтобы могли вас найти, вступить, ну или поругать. Итак, «Вертеп», «Считалочка», поехали.

Крупье, мерчендайзер, аудитор, актер, эколог, диджей, брокер, маклер и вор, таксист, депутат, дилер, киллер, рыбак, кассир, дистрибьютор и просто мудак.

Защитник державы, торчащий без цели, любитель халявы, прибитый к постели, стремящийся вверх, толкающий бок, вставший за всех, валящийся с ног, каждый вменяемый в общем и целом, а также держащий весь

Что-то я пытался их у нас на сайте найти. Вот мне кажется, что я видел вертеп на сайте. Не знаю, вот прям почему-то мне кажется, что я их видел. Но сейчас кручу. А найти не могу. Значит, мне показалось. Значит, нет. Хотел вам ссылочку кинуть. Но нет. Старею. Ну да ладно, ничего страшного. Так, что там нам народ понаписал? Веселенькая песенка. Антох пишет, Лежик пишет, жизненно, но музыкальное сопровождение на любителя. Ну тут такое, он, как тебе сказать, как это все называется? Одним словом это называется. Блин. Короче, театральное такое выступление. Так, Айкумена, забыл с вами поздороваться. Лечебно-трудовые вы наши. Привет и вам тоже. Вот, и всех с весной они поздравляют. Ну, такая весна, она непонятная. То ли уже весна, то ли уже не весна. Вчера убавил газ на отопление, сегодня встал, словил дуба. Прибавил обратно. Не знаю, хочется уже, чтобы тепло было, но все никак. Так, что там? Витос пишет, ничего так забавно. Дениска пишет, весело, конечно, но не мое, как-то непонятно, кроме оторвать башку, не запомнил ни хрена. Ни хрена. Так, Олег пишет, что автор решил подчеркнуть, что все-таки трек назван «Считалочка», провел счет, немного не в тему. Но я на эту тему размышлял тоже, пока слушал песню. Думаю, вот почему так. Такой странный мотив, вроде не считалочка. А потом раз, а в конце считалочка. Нет, я все думал, что будет подвод вот к этому считалочка, к букве ща вот этой в начале названия. Думаю, может, они как-то это обыграют и так задумано, что ну специально написали неправильно. А даже текст слушал специально. Не обыграли, видимо, так и написано. Видимо, считалочка все-таки. Вот, ладно. Предлагаю группу Сочи переставить самый конец списка, потому что они у нас звучали в прошлой программе. Сейчас я их сдвину в самый низ. Мы ими закроем просто. Я вам скажу аривидерчи и под них уйду из эфира. Потому что, ну, два раза с одной и той же песни не айс. Так, ладно, значит, далее у нас будет кто? А далее у нас будет группа Billsong. Ад, я так подозреваю, это песня. Мне так кажется. Так, написано музыкально-литературный проект нарративного жанра. А что такое нарративный жанр? Тактильные ощущения, знаю, что такое. Знаю такой диагноз кишкоман. Кишкоман, это про меня. А что такое нарративный жанр? Галерея лирических историй о любви взрослого белого мужчины с традиционными ценностями. Особенностью творчества Billsong является акцент на содержательность текста и музыки. Смысл – нарратив, отсюда название жанра. Проект создается не подростками и не для подростков. Отсюда целевая аудитория. Противостояние той части современного искусства, которое принято называть современным искусством. Что-то вы прям запутали. Пропаганда любви в противовес современному культу потребления. Вот, ну, давайте слушать. Billsong, город не написано какой. Откуда, ребята, если вы тут присутствуете, давайте уже как-то расскажите про себя. Ну, и я так подозреваю, песня называется «Ад». Поехали. Поехали.

А итак, друзья, только я сегодня приготовился заранее, все проверил, нажал все кнопочки, поправил все звуковые карты, все шнурочки переткнул, перевоткнул. И вот все равно на тебе по всей морде бритвой ни хрена у меня не получается. Вот, ну да ладно. Был у нас глючок. И смотрите, опять бусики. Опять я вот одни бусики сдвинул вниз. И раз, тут же у нас без бусиков не обошлось. Привет, привет, Родик, привет, наш молдаванский друг. Вот, и... Что он тут мне пишет? Бросай игру на гитаре. Возьми планшет, напиши комментарий. Давайте все дружно напишем комментарий. Так, Витос пишет, какой приятный домашний адок. Адок. Так, Олег написал, хороший трек, хорошо пойдет в ресторане за столиком с любимой супругой или девушкой под бокальчик горячительного. Очень здорово. Расслабляет и не заставляет напрягать голову, но послушать на один раз. Вот, Квазар пишет, если честно, я как описалку трека не понял, так и сам трек тоже не понял. Хотя атмосфера расслабляющая. Вот. Антоха пишет, нихера не понял описалку. Вот, но есть шанс, что это я ее прочитал, так что вам не зашло и вы ее не поняли. Но я описал его тоже не понял. Вот, а, ну, я ожидал прям какого-то перформанса. Во, я слово вспомнил. Ожидал я прям чего-то такого, ух. Но по факту получился такой неплохой кабацкий блюз-вариант. Не знаю, как бы ничего такого, чтобы я удивился. Но неплохо, конечно. Конечно, неплохо, конечно, здорово, но как бы... Судя по описалу, вот, ребят, я думаю, вам надо переписать описалку, потому что, когда читаешь, прям, кажется, сейчас будет что-то такое суровое и серьезное, что прям вот Санта-Клаус пойдет и отдастся первому встречному, как принято у них в Европе. Вот, но оказалась обычная музыка, то есть вот... Давайте до описаловки хоть доебемся. Вот, а что? Чтобы и нет. Вот, далее у нас Паханчик. Я все время удивляюсь названием. Кто вам их придумывает? Так, цитирую. Группа Паханчик в настоящем виде была образована в Питере в 17 году. Концептуальной основой творчества коллектива стали эксперименты с комбинированием элементов разных стилей. В музыкальном багаже слушатель может разглядеть и задорный поп-панк, и лиричный альтернативный рок, и частички бодрого металла. А для самых сентиментальных найдутся даже мотивы инди-рока. Тексты песен никогда не укладывались в рамки единой нормы. Очередные четверостишья – это шанс рассказать новую жизненную историю, с которой мог столкнуться каждый. Это может быть и забавная ситуация, рассказанная через призму сатиру, и признание в самых сокровенных эмоциях. Вот, ну я так понял, это Питер. Итак, Питер, Паханчик, трек называется «Бесконечность». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. А я вместе с вами слушаю, потому что ссылочку мне кидать не на куда.

А, итак, друзья, программный сбой. Программный сбой в сети произошел. Вот. Программный сбой. Программный сбой в сети произошел. Вот, Родик пишет, вокал чуть громковатый.

наебу. А наебу это наебу. Ебу это такой остров. Остров в Тихом океане. Так, соляк крутой. Квазар пишет, музыка хорошая, в целом звучит здорово, плотнее голос бы и срисовалось бы круто. Гитара порадовала. Вот, можно без вокалиста рубить музло. Это причем это не просьба, это прям трактат. Трактат. Давайте рубить музло без гитары. Давайте рубить вокалиста. Рубить вокалиста и играть музло без него. Так, что там еще? Музыка интересная, а текст для меня лично плохо слышно. Да ладно, плохо слышно. Слышно было хорошо, у меня кровь текла. Кровь текла. У меня одна перепонка лопнула вдоль, вторая поперек. Вот, и теперь, в принципе, из уха в ухо, если посмотреть на солнце, будет видно такой четкий крест с рваными краями. Так, Витос пишет, весело, попсовенько, не зашло. Вадим пишет, вокал чуть громковато и мимо нот, а музон хорош. Так, что там еще у нас? Продолжение. Да, я тут выматерился весь, пока нашел эту штуку. Слава богу, надо ее положить в этот. А то я ее постоянно пытаюсь скачать. А ВКонтакт перестал опять давать скачать. Вот, начал искать в Яндексе. Блин, перешел на 3-4 сайта, там все рекламой забрызгано. Короче, распсиховался не на шутку. Не на шутку. Так, это были у нас перцы Паханчик. Паханчик. Вот. Ну, молодцы, они закинули трек на неформатку перед эфиром. Я сумел положить вам ссылочки всем, чтобы могли перейти поругать. Ну, или похвалить, если понравилось. Вот, послушаю еще. Послушаю еще, потому что, ну, я не верю, что ни в одной песне... не спел вокалист ровно полностью. Надо проверить. Надо сделать такой эксперимент. Вот мы с Коляновной провели научный эксперимент по поводу холодильника. И знаете, люди до сих пор голосуют, и вот процентное соотношение не меняется. Все четко. А теперь я хочу убедиться, что у Паханчика есть треки, где в ноты он попадает. Так, едем дальше. Дальше у нас грибое. Грибы, короче. Песня называется «Снеговика». «Снеговика». «The Грибуе». «Грибуе». «Снеговика». Что они делали со снеговиком в такую зиму, я не знаю. Вот. Видимо, приделывали ему морковку. Вот. Не факт, что в верхний шарик. Так. Трио, девизом которого является выражение «Beat, Gas, On». Бит продолжается. Название «Грибы» было выбрано в честь грибообразных причесок а-ля 60-е. Основной репертуар... Я думаю, название «Грибы» было выбрано по другому поводу. Все, я аж заговариваться начал. Вот, так, основной репертуар песни собственного сочинения на русском языке, а также кавер-версии композиции «Beatles», «Who», «Oasis» и «Dr». К настоящему моменту «Грибы» выпустили 4 альбома образцов собственного творчества. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем, опять не написано, какой город. Ну и сами «Грибы» тоже, я так понял, в чате у нас не присутствуют. А жаль, а жаль. Поехали, ставим, слушаем «За грибы снеговика». Поехали.

А что-то вот у меня, я не знаю, у вас не появилось такого состояния? У меня прям вот, как это называется, меня раскачало не в плане кача, а в плане вот когда слишком сильный эффект, вот этот вау-вау, как он называется, когда из колонки в колонку летает. А тут наоборот было такое ощущение, что ребята, то есть они пели четко мимо ритма. Четко мимо ритма. Я сперва подумал, что это они так это наебались, а потом я понял, что это сделано специально. И потом я уже даже понял, что ребята переиграли каверов. И была попытка сделать так же, как у Битлов. Вот, но... ну, не знаю, ребят. Второй раз я такое слушать точно не захочу. Вот, в принципе, наверное, по большому счету, как эксперимент, интересно. Но на кого рассчитана данная композиция, непонятно. Видимо, какая зима, такие снеговики. Так, какой хороший монозвук, пишет Родик. Олег пишет, очень даже неплохо, как трек звучит бодренько. Родику бодро слушать можно. Так, Вадим вот прикалывается, спрашивает, запись моно, как в 60-х, и прически грибные. Это такая задумка. Вот, так, Олег пишет, немного ощущение, что это демо, ребят, могу ошибаться. Ты знаешь, нет, это на пластике ребята издали. Ну, вот как бы... Вот. А Витос пишет, заезжали к нам такие прикольные рубяты. Прикольные рубяты. Так, Квазар пишет, наверное, просто не с Питера я. Но мне пока ничего не заходит. Ничего, ты не переживай. Мне пока тоже ничего еще не заходит. Так, Антоха пишет, не... Вроде норм. Не, потом подумал, написал, вроде норм. Ну, вроде зашло. Ладно, едем дальше, потому что, в принципе, я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы, как эксперимент, интересно. Но это так вот, послушал и забыл. Так, чтобы вот включать еще раз, ну, у меня, по крайней мере, желания не возникнет. Едем дальше, далее у нас Unreal. Вот, ну тут хоть написано, что это у нас город Таллин. Группа образовалась в 2005 году в городе Таллин. Стиль сформировался под влиянием различных течений тяжелого рока, таких как хард-хэви, трэш-метал, прог-метал и так далее, всего понемногу. Вот. А не затесалась ли туда Алена Апина? Ну, чтобы прям всего понемногу. Так, многие тексты песен написаны в юморном ключе, нередко пародируя сюжеты фильмов ужасов. Живые выступления Unreal отличает драйвовая подача и шутливое настроение. За плечами солидный опыт клубных и фестивальных выступлений. В творческом багаже группы 2 полноформатных альбома, несколько мини-альбомов и видеорелизов, а также участие в российских аудио- и видеосборниках. Вот, собственно, ставим, слушаем Unreal Talent, твой маленький секрет называется трек. Поехали!

Итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как общаться. А, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Discord. Все сидят в Дискорде. И как это уже заведено на программах бомбардировки, когда к нам прилетает очередная подборка от компании «Бомба Питер», музыкантов из этой подборки там нету. Вот я не знаю, то ли они стесняются и не хотят с нами общаться, то ли они даже, как понимаешь, не то что не хотят общаться, а даже и не думали. Может, даже и не слушают. Что, несомненно, радует и, конечно же, прям становится тепло на душе. Так, пока слушал очередной трек от Unreal. Unreal, твой маленький си. Вот смотрите, говорят, эстонцы тормозят. Да, немножечко тормозят. По-моему, вот из сегодняшней подборки пока единственные реальные ребята, которых можно было послушать. Так это вот все хорошо. И музыка, и вокал. И в ноты попадают. И мужики слышно, что прям мужики. Прям мужики. Вот, мне письмо, кстати, пришло от китайских братьев. Китайские братья мне написали: отличная новость, Захар Владимирович, вам отправили трансформатор. Трансформатор. Вот, скоро ко мне, ну, скоро как, с Алиэкспресса, скоро, это значит дней так через 60-70, до меня доберется трансформатор, и буду я делать крутую штуку. Я ее вам потом покажу. Так, что там у нас? Кстати, друзья, у кого скопился там хлам какой-то ненужный электронный, шлите апельсины бочками. Вот, шлите Зухеру коробками, ну, кому как бы не лень собрать все в коробку и унести на почту. Все пригодится, все уйдете. Так, едем дальше. Далее у нас группа Вести. Группа Вести. Трек называется «Глаза в глаза». «Глаза в глаза». Че я хотел? Я хотел открыться про все. Меня прям вот, я увидел Вести. «Глаза в глаза». Группа образована 14 октября 2015 года. Так, концептуальной основой творчества стали песни солиста и лидера группы Дмитрия Донского, написанные им в разное время, начиная с 98 года. Всего более 100 песен. Также в репертуар коллектива вошли песни на стихи Марии Семеновой. И, собственно, ставим слушать.

Итак, есть люди, которые не совсем еще уснули. Ну-ка, помашите мне лапкой в мессенджер. Лапкой в мессенджер. Так, Родик ушел курить молча, не чокаясь. Не чмокаясь, Родик. Курить надо молча, не чмокаясь. Вот, тогда будет нормально. Так, Олежек пишет мне вообще никак, с уважением к исполнителю. Человек старался однозначно, но не цепляет. Антоха услышал, что там вокал гуляющий из наушников. В наушник меня, говорит, отвратило. Слушай, я такого не услышал. Это, скорее всего, диафрагма наушника коробила просто. Это так бывает. Так, вообще не туда, куда надо вокал, Олежек пишет. Витос написал как-то песни ни о чем. Вокал местами не вытягивает. Дениске куплет вроде понравился, но припев, ну, говорит, мощь бы выдавить и срисовалась бы. А так это тянучесть, сила, конечно, но это, конечно, мой взгляд. Картинки нету. Вот под эти и надо было сделать такой мясной хороший такой припев. Глаза в глаза. Вот, так что ли? Так что ли, Денис, так бы тебя устроило? Я думаю, было бы еще чуднее. Так, что там? Много свиста клавишных. Это не свист, это пчелки размножаются. А когда ранней весной подносишь ухо кулью подносишь ухо ранней весной, когда сосульки капают с крыш, и ты слышишь, как пчелки там размножаются. Вот, мне, кстати, в четверг предстоит изнасилование собачки. Да, вот, с чем себя и поздравляю, буду работать собачьим сутенером. Едем дальше. Далее у нас Восточное шоссе. Ой, дальше, вот прям название... у нас сегодня интереснее все дальше. Не, как же там было в этой, в Алисе в стране чудес, все страньше и страньше, чудновее и чудновее, что-то такое, не помню я эту фразу. Включая друг друга, а называется песня. Я понимаю, когда люди друг друга выключают, ну, есть такие выключатели для человеков, в основном их делают из твердых пород дерева. Но у нас продают сосновые частенько в спортивных магазинах. Вот, а вот как включать друг... Ну, в принципе, можно этими же штуками, да, только в обратном направлении. Включать. Итак, Восточное шоссе, включая друг друга. Про себя написано следующее. Существует группа с 11 года. Автор текстов и музыки Дмитрий Шакиров. Периодически играл с ныне несуществующей фолк-группой «Каледонский лес». Так, отличительной чертой группы является глубина, образность и литературность текстов. Ну, давайте послушаем. Поехали. А я пойду смотреть, докуда мой усилитель из Китая доехал.

Итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Мнения прям полярно разделились в чате. Кому-то прям понравилось, кому-то совсем не понравилось. Понравилось у нас вот Родику. Родику пишет прям: дайте музла, дайте название. Написал. Это у нас отзвучал Восточное шоссе. Восточное шоссе, включая друг друга. Сейчас, я просто ищу начало комментариев. Вот Олег написал: видимо, предыдущие участники группы живут на одной площадке многоквартирного дома. К чему-то это. Так, припевчик запел весело. Дениска матерится, пишет: музло прям кричит: дай мясо. А тут на диссонанса машину. Единственная фраза на припев: легла и звездец. Легла и звездец. А Родику вот очень понравилось. Так, Олежек пишет: не хочу обидеть, но качество записи оставляет желать лучшего. Это не запись, это так у них сведено хорошо. Так, Антоха пишет: после обработки напильником будет шедевр, а так на троечку. На троечку. Так, Родик говорит: вкусовщина, все это ваше, да? Вяленько по вокалу и качество не в дугу. Так, Дениска пошел жену встречать и курить. Ты тоже кури, не чмокаясь. Тоже не чмокаясь кури. Так, Витос написал: вроде что-то есть, но как-то не доделали. Вот, ну, я, собственно, даже, наверное, не знаю, что сказать. Я, в принципе, люблю такого плана музыку, но для меня уж слишком монотонно, как-то не хватает взрыва. Очень не хватает. Так, едем дальше. Далее у нас группа Рыбы, которая появилась в Питере в 2010 году в один прекрасный день. Да, вот, было принято решение устроить концерт. И в декабре 2016 года они его устроили. Так, что там у нас еще? В плейлисте группы можно найти песни с олдскульным звучанием, балладными запилами и рифами в стиле индастриал или дарк электро. Дарк, темное электричество. Кто видел темное электричество? Покажите мне электрический темный разряд. Очень хочу посмотреть. Вот, кто мог назвать так стиль? Итак, Питер, я так понял, да, группа Рыбы, я свой. Поехали, ставим, слушаем.

0: А в каком-то там месте, я не знаю, мне одному послышалось или еще кому-то послышалось, пернув твой карман. Вот как это? Как это? Так, что там пишет? Так. Воровской вот послышалось. Да, Воровской. Нет, он кричал, я брат свой. А вот пропернув карман, мне прям реально я услышал, что прям пернув твой карман. Так, что тут у нас? Родик пишет, Dark Electro должно быть с синтами. Жду. Что-то не Dark Electro, а Light Synth Pop. Вот как вы это все разбираетесь вот в этих вот названиях. Так, гитары вкусные. Олежек пишет, мне нравится, отличная композиция. Витос решил, что участники группы явно фанаты пикника. Ребят, а кому послышался наш старый знакомый? Мне вот прям... Ну вот я прям четко услышал, что там наш Саня Козлов дурень поет. Из... Откуда он у нас-то? Он у нас откуда-то с Украины. Вот, и... Прям не отпускало меня всю песню. Прям вот очень вокал похож. Так, Антоха пишет, не знаю кому как, а мне зашло. Олег пишет, у моих родителей были пластинки, сборники разными, советскими, ВИА середины 80-х. Не буду сравнивать, но напомнила. Мне очень нравится трек, добрый и с характером. Вокал передает настроение. Молодцы. Так, Вадим пишет, хорошая композиция. И, собственно, все. Все. Музыкантов мы так и не дождались. Я так подозреваю, и не дождемся уже. А потому как у нас сейчас будет жара. Жара будет осенняя. Потому что группа называется «Жара», а трек называется «Осенняя». Вот, написано про них следующее. Образовано из инициалов создателей. Название. Так, Алексея Жунева и Металия Радуги. Металий Радуга. Ну, это вот если прям по паспорту, то родители были оригинальны. Так, что там у нас? Третий участник Сергей Каковкин. Он не вошел, видимо, в название, потому что была бы не жара, а что-нибудь другое. Так, официальной датой создания коллектива считается 12 сентября 2009 года, когда после длительных переговоров был подписан договор о намерениях и решено заняться музыкальным творчеством вплотную. Вот, собственно, ставим, слушаем. «Жара осенняя». Город, я даже из подтекста не понял какой. Ну, что, будем угадывать? Поехали.
1: Давайте, осенняя.
2: Что, мы пишем?
1: Пишем. Можешь все записать.

Ну, не знаю я, что вам сказать по этому поводу. Такая вот состарившаяся группа «Фактор 2». Уже прям они такие старые. И жить им осталось дня 4. Дня 4. И уже место выбрано. И ящик сами себе подобрали. Вот, а еще... Ну, я не... Может... Нет, но мне не показалось. Я слышал четко, что... в некоторых местах каждый инструмент играет в своем темпе, размере и ритме. То есть, вот мне это вообще непонятно. И вот это укулеле в середине, которое... Не знаю. В принципе, вот как по задумке, наверное, интересно. Но испортили вот эти моменты. Где-то гитара вообще не туда играет. Ну, прям вот, я слышу, я небольшой знаток сольфеджио, но слышно, что она куда-то не туда поехала. Не знаю. Вот надо как-то вот с этой кашей разобраться, и, наверное, будет даже интересно. Убрать все лишнее, отсечь все вот эти какашки, всю вот эту вот ненужную рутину и оставить только то, что надо. И, наверное, будет интересно барабанщика синхронизировать с гитаристом, включить им один и тот же метроном, настроить все гитары в один тон, и, наверное, будет здорово. Потому что я слышу, что, в принципе-то, они играть все умеют и петь умеют. А вот все остальное что-то как-то... Ну, я не понял. Вот честно, не обижайтесь, ребят, если слушаете сейчас «Жара осенняя». В принципе, неплохо, но я не понял вот этой фишки. Если это было осознанно сделано, то для чего? Не знаю. Читаю комментарии. Так, выясняет, вот имя ли это Металий. Ну, видимо, да. Видимо, да. Так, Родик пишет: смешанные ощущения, вроде и хорошо, а что-то чересчур перебор и нехватка. Как объяснить-то? Недоперебор, вот. Так. Олежика смутил хорус на вокале. Да нет, ну если тебя только хорус на вокале смутил, то, конечно, можно еще им посоветовать. Да нет, там с вокалом-то как раз не так все страшно было. Так, Витос пишет: такая манера исполнения вокала, что ли, в тренде. Сегодня уже несколько групп с такими вокалами слышал. Так, пишут, вот текст, конечно, на большого любителя, а мотив запоминающийся, хороший. Особенно синий-синий иней, сильно замедленный в середине. Синий-синий-иний. Ну, они же умирать идут, вот это состарившаяся группа «Фактор 2». Уже со своими гробами. Они их, в принципе, волоком тащат за собой на кладбище, чтобы там просто лечь и умереть. И, конечно, что им еще слушать? Они слушают синий иней, но очень сильно замедленный. Вот. Вадим пишет: песня хорошая, только с кашей в аранжировке разобраться надо. Антохе: вокал напомнил Диму Лопатова и 7Б. Да ладно! Тебе даже 7Б там послышалось. Ну, тоже... Нет, ну, мне там точно 7Б не послышалось, но вот все остальное какие-то смутные ощущения оставило. Не знаю даже, как к этому вот... Каким боком встать. В принципе, и голос интересный, и играть умеют, но вот что-то надо... как-то раздвинуть рамки или моего восприятия, или познаний аранжировки того, кто делал аранжировку. Вот, собственно, все. Собственно, все. Финалочкой. Финалочка у нас будет группа «Сочи» со своими бусиками. Мы не будем ее комментировать и не будем дожидаться, когда она кончится. Сейчас я вам расскажу, что будет дальше. Завтра мы с вами услышимся в рамках программы «Миксер». Вот, запись сегодняшней программы
появится на сайте Неформатного радио в четверг. В четверг вечером поздно. Вместе с записью миксера. Собственно, будет голосовалка. И, ну, как бы я вот за две группы галочки точно поставлю. Ну, а вы как бы решайте для себя сами. Вот, все, друзья, услышимся завтра с вами в 9 часов вечера. Со мной будет Коляновна, со мной будет полпузыря вискаря. Вот, и, собственно, будем бухать бухашку и мутить миксер. А на сегодня, наверное, все. Это первая программа, когда меня прям реально потянуло в сон. Я прям реально ждал, когда она закончится. Со мной такое редко бывает. Все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся завтра. Сегодня вас было мало, но вы были, и это ценно. Спасибо вам, что были. Пока.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Фенумо, веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность и популярность пришла коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за две недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: смелый заберешь.
1: Жизнь начать все по-другому, лишь один у них расчет.
2: Ну здравствуй, здравствуй.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

чем дышишь, о чем мечтаешь, все то, чем ты живешь. Но ты же знаешь, ведь ты же знаешь, рассветами.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: весна.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем Please Don't Worry.

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

зима, белоснежный полог. Скоро осень стряхнет с крыльев капли дождя, сойдет чередом только я.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя равновесие настоящего

зависая, на краях одырая. Ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте. Делено больный, надо ли на до или тело ищет у земли опоры и смысла, а душа, душа зависла.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Я рвусь к тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе.

Мы все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

границами паспорта.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

врут все, почему-то рабаны. После смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

знаешь, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны, и все деньги твои.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

чтоб застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой во

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи.
1: Ка-ка-ка.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче похода узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

Пусть, падая звезды, желания исполнят твои и мои. Давай нарисуем на стеклах дыханье утра. Пусть солнце

Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда было двое.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: Тук-тук, не Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Участники сборника «Грани».
4: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек «Поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.